0: stilu. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties stilu AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv
1: Отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Detralex. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай две таблетки Detralex в день. Рекламодатель Servier Latvia. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
2: Головокружительное предложение! Подключи домашний интернет Битте вместе с телевидением и получи телевизор Samsung с диагональю 55 дюймов всего за 1 евро. Спрашивай в салонах Битте и на сайте. Больше о важных условиях этого предложения на Bit.lv. Битте.
3: Весенняя распродажа в Weekend. Лучший выбор одежды и обуви со скидками до 40%. Доставка онлайн-заказов в течение 3 дней.
4: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.

0: того.
1: С утра тренировка, потом встреча, работа, дела, потом носишься вверх-вниз по лестнице. Лифт, как назло, не работает. А дальше детей на кружки, и день еще не закончился. Темп будь здоров. Но если день требует по полной, еда должна давать еще больше. Найди свой источник энергии в магазинах Lidl. Куриное филе на гриле, филе ментая, сырники и другие продукты из ассортимента Lidl. Отличный источник белка и энергии на каждый день. Запомни, твоя энергия рядом в магазинах Lidl.
2: ТВ-3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
3: В больнице мне бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
2: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
4: Прямо сейчас песни из ТОП-20. Это ТОП-20.
5: Место номер 8.
6: Восьмая.

0: Так, ну где пробки, все, все свободно, на дорогах никого нету, все спят.
1: А, мне попалось, я такая решила, не буду с утра агрессировать, буду ехать в правом ряду, тут никого не обгонять, просто вот за этой фурой.
0: Кто ты, что-то сделала с Наташей?
1: И в итоге она все медленнее, и на наш нужный поворот она повернула, и со скоростью 20 километров в час, я просто думаю, какая это ошибка!
0: Да, тут...
1: Надо было агрессировать, быстрее бы я погнала, бы 7 минут сэкономила.
0: Что ты хочешь от фуры? Ну, она едет, едет.
1: Да с чего она едет 20 километров в час?
0: Ну, потому не может она быстрее ехать.
1: Как-то она не может.
0: Опасный груз перевозят.
1: Ну, не 20 километров в час.
0: Ну, аккуратненько, потому что перевозят.
1: Она до этого по прямой ехала быстрее,
0: потом,
1: повороте уже...
0: Потом, когда твои покупочки с Алиэкспресса приходят разломанными, с упомянутыми коробками...
1: Они все приходят разломанными. Явно не эта фура к этому не имеет никакого отношения.
0: 100% везли их вот так вот, как тебе бы хотелось. Видишь, безответственные люди.
1: Я бы хотела, чтобы все ехали 50 километров в час.
0: Ну,
1: пожалуйста, хотя бы.
0: Нормальные товары с нормальных экспрессов везли нормальным людям, Наташка.
1: Да, согласен с вами, тихоходы бесит. Не, ну с утра я понимаю, но кто-то не проснулся, но остальные-то уже проснулись, уже спешат.
0: Все, сейчас вообще пробки.
1: Все, сел за руль, погнали, 50 км в час хотя бы, я не прошу.
0: Все пробки были вчера. Последний день весны. А что вчера? Веломарафон или что там? Или очередной марафон? Какой-то марафон. А что вчера было? Кто знает? Что перекрыто было?
1: Перекрыто
0: было все.
1: Да
0: все перекрыто. Красно было перекрыто. Да, там что-то было много чего перекрыто. Красно.
1: Вообще ничего не заметила.
0: Мост там частично, съезды с мостов. Ну, я не знаю, пробка была страшнющая просто.
1: А во сколько?
0: Да часов... Да днем прямо. Кто был вчера? Не, попал в пробки. Доброе утро. Ну все, сегодня все поменяется. Сегодня первый день лета. Друзья, как вам погода?
1: Да! Топ-радио. All-time favorites.

0: все просто были на концерте Kanye West на эти выходных в Стамбуле. Судя по инстаграм-ленте, просто невероятное количество видео, рилсов. У меня было очень круто, я сама там побывала. Нет, ну однозначно круто.
1: Но самое забавное, что он прям доносит купол, я видел, да.
0: А самое забавное, это его когда... уже идея, которая, я думаю, что это ближайший тур.
1: Да, он будет возить ее везде. Да. И когда человек какой-либо, ну, из достаточно известный, говорит, не могу поверить, что Kanye West на своем концерте спел эту песню. Разворачивает, там еще Kanye West стоит, ну, камеру, купол, да. Ну, естественно, звуковая дорожка подкладывается другая.
0: Да,
1: потому
0: да,
1: что
0: да,
1: все
0: да.
1: троллят ту там ситуацию, когда с помощью ИИ сделали песню Kanye West, и все реально начали думать, что он реально пел «Седую ночь».
0: Но, слушай, в его случае это не просто там, типа, какая-то воображаемая история. У него все время то майки на русском языке, то еще что-то. Поэтому, в принципе, это было вполне логично в его случае. Это не то, чтобы просто, знаешь, там сделали какую-то глупость, и все такие, все поверили. Нет. То есть он периодически какие-то странные, действительно, реверансы делали в разные направления, поэтому...
1: Если он это реально сделает, ну, да, будет, да. В Стамбуле самое место было, кстати, где это можно было сделать.
0: Вполне возможно, да. Я, кстати, не удивилась бы, если бы он протроллил тоже этот момент, потому что что-что, а как-то где-то хайпануть он точно умеет. Он, по-своему, установил рекорд посещаемости. 118 тысяч человек там было, поэтому было такое ощущение, что там присутствовали просто все. Так что вот так.
1: Ну, я понял, что ты вряд ли там была?
0: Я там не была, конечно. Я своей подруге написала, я говорю, Владка, за сколько билеты купила вообще, расскажи. Она говорит, мы, как дураки, купили только вчера, а они вообще живут в Турции.
1: Ага.
0: За 1000 евро билет.
1: 1000 евро билет у перекупов?
0: Да, они говорят, нет, напрямую.
1: Напрямую?
0: Ну, у них были какие-то VIP-билеты. Так что... 2000 так на семью. Я говорю, понятно, я бы прилетела.
1: Но если бы не...
0: Ну, попозже.
1: Да.
0: В следующий раз. Присутствовало, короче, много моих знакомых, кто вообще не знаком с творчеством. Решила отправиться туда, потому что, да, такое как бы событие за компанию с друзьями. Давай сходим, раз уж тут такое
1: заодно,
0: вокруг прям
1: сумасшествие. Это из тех, которые заодно и волосы себе пересадим.
0: Возможно,
1: раз уж мы здесь.
0: Это правда. И в результате остались вообще в невероятном ощущении. Сказали, вообще впервые видим этого парня, но это что-то с нами на концерте сделали что-то. Что нам понравилось?
1: Нормально.

Касим Кай выгодные цены каждый день. Робот-газонокосилка для территории 2000 квадратных метров 869 евро. Газонокосилка ОККО, рабочая ширина 50 сантиметров 199 евро. Аккумуляторный триммер Makita 199 евро. Касим Кай. Предложение действует в магазинах Касим Кай и для участников SmartNet в интернет-магазине.

0: Ну, веломарафон, да, я же говорил. Ну, ладно, все, со вчерашними пробками разобрались. А вот то, что было в Юрмале, и это было что, пятница,
1: а суббота? А что это был за салют? Ты про салют?
0: Ну, это открытие сезона Юрмала. Я вот не понимаю, что мы открывали.
1: Платил? Кто платил? Юрмала?
0: Ну, Юрмал, наверное,
1: молодцы,
0: да.
1: Молодцы, классно.
0: Да.

0: Ну, суббота была интенсивно, да, да, на события. Праздник Йомас, большой концерт, это все было
1: большое
0: классно.
1: Большое количество людей.
0: Большое количество, там, да, везде было все красиво, все было здорово. Я заехал на Йомас, прогулялся, у меня была там такая возможность. Недолго, минут 15 я прошелся. Ну, прикольно.
1: Все боюсь, понравилось?
0: Я боюсь, что это самое большое количество людей на Йомас, которые я видел за последние годы.
1: Годы прям?
0: Возможно. Ну, я давно как бы не был на Йомас. Может, там бывает когда-то при каких-то событиях побольше людей. Но было, да, много, прикольно, там все гуляли. Классно. Кто еще посетил? Какие мероприятия? Вы нам делитесь, рассказывайте нам, все интересно.
1: Я опять-таки смотрела через сторис на это мероприятие. Угу. И я наблюдала людей в куртках. Это меня на открытии сезона немножко расстроило.
0: Ну, тут как бы... Вот такой
1: и
0: сезон.
1: И в куртках, и джинсы, и тут еще и сапоги кто-то умудрился.
0: Ну, я тоже был в куртке, но я в мотоэкипе был, потому что мы на мотоцикле заехали, и там как бы было норм. Не хотел сказать, что было прям жарко. Знаешь, обычно ты в чем проблема мотоциклиста, это когда тебе стоять жарко, а ехать холодно, ну и так далее. А тут никакого дискомфорта, нормально. Вот самая мотоциклетная погода была в субботу, в воскресенье уже не очень. Ну и, конечно, все, наверное, потом под вечер уже планировали где-то смотреть футбол. И хоккей. И футбол, и хоккей, и все вместе.
1: И все вместе.
0: Об этом тоже поговорим. Ну, а пока всех поздравляем со всеми праздниками, которые произошли нас на этих выходных. Кто посетил какие мероприятия.
1: Начинаем летний сезон!
0: Да.

0: футболок, маек на груди мужской.
1: На как...
0: Сколько волос?
1: Каких, футбольных или хоккейных?
0: А вот тут и то это, пожалуйста.
1: Да? Ну, с чего начнем?
0: А есть такой фанат, который и футбола, и хоккея?
1: Ну,
0: и...
1: есть, конечно.
0: И разорвал подряд не одну майку.
1: Ну, есть и тот, который болел за Арсенал и за Швейцарию. Вот, наверное, такой. Разорвал все.
0: Подожди, Арсенал, это
2: футбол.
0: Да, это не ПСЖ, нет?
1: Ну, ПСЖ выиграли.
0: Арсенал проиграли. А, я поняла, да.
1: Все, да. И, ну, как бы, Арсенал забил с игры, ПСЖ по пенальти. Потом долгие-долгие вот эти все. Ну, я не знаю, по пенальти, потом победа. Победа в Лиге Чемпионов по пенальти. Ну, я не знаю, мне, на мой взгляд... Хотелось,
0: ну,
1: наверное,
0: так сложилась
1: с одной стороны.
0: Игра, а что ты можешь
1: ну
0: сделать?
1: Ну как,
0: этим?
1: Да, что кто-то должен был что-то... проиграть. Конечно, сильно расстроились болельщики Арсенала, сильно.
0: И потому считают, что это победа не победа, да? Это
1: ну,
0: просто, ну,
1: там трудно было вообще, как бы. ПСЖ играли в свой футбол, Арсенал в оборонительный, mm-hmm. классный очень футбол. Ну там, в принципе, ПСЖ не удалось ничего забить, кроме этого пенальти им, и все. Оборонительный футбол их прекрасно работал, если бы вот не то нарушение. Ну, дальше что? Дальше все лотерея решила. И как бы ПСЖ, действующий уже, ну, уже обладатель Кубка Лиги Чемпионов, Арсенала еще не было, ну, хотелось бы, конечно, но, наверное, не знаю. Я был рад любому раскладу, я был не рад только одному, что было маленькое количество голов. Значит, с пенальти, ну, вот что-то интереснее какое-то началось, потому что, ну, вообще...
0: Слушай, а мне даже пенальти как-то нравятся.
1: Ну, да,
0: потому что ты прям
1: что-то
0: очень
1: экшен
0: нервничаешь.
1: Происходит, нервничает. Да, верно, верно. И, прям... конечно же, вот эти вот страхи... Ну, опять же,
0: и
1: да...
0: И ты даже в какой-то момент тебе передается даже волнение этого игрока, который сейчас будет... И ты думаешь, как же ему сейчас тяжело,
1: ну, там
0: когда
1: сейчас...
0: он один на один с вратарем, этот зал, давление, это же кошмар.
1: Ну, там тот парень, который в стратосферу запустил мяч, когда да. последний, и как ему сейчас тяжело, потому что да. из-за этого вот, ну, человек, ну, просто, ну, так, ситуацию, да, вот давай оценим. Человек всю жизнь, с, наверное, лет трех, и по сегодняшний день, да, сколько ему там, 20 плюс,
0: да.
1: занимался одним, он бил ногой по мячу. И он другого ничего в своей жизни практически не делал, чтобы стать игроком Арсенала.
0: Да.
1: И тут, значит, тебе ставят огромные ворота, огромных размеров ворота. Маленький Сафонов стоит в этих воротах, маленький человечек такой с хвостиком, с косичкой. И ты в 11 метров метровом отдалении от этих ворот должен сделать то, что ты делал всю жизнь. Пнуть мяч в сторону этих огромнейших ворот.
0: Как же ты умудряешься обесценивать эту серьезную профессию?
1: Да, нет, я не... Не, сам процесс ерундовый, но моральное, психологическое давление настолько сильное, что человек, занимающийся всю жизнь футболом, умудряется промахнуться мимо этих ворот. Настолько сильное это давление.
0: Да, ты перестань. Ты сейчас говоришь, насколько Бекхэм после того несчастного своего пенальти 5 лет ушло на то, как его потом...
1: Верно.
0: Унижали, плевали в него. Это вообще просто в какой-то момент, честно, ты просто понимаешь, что это несчастное пенальти стерло всю его карьеру, все его успехи до.
1: Ну вот как бы там тоже с ребятами то,
0: это
1: что не произошло.
0: Тяжело, это ужасно, как бы. Я вообще, честно, кому интересно, вот и кто не так, допустим, увлечен футболом и понимает, что это такое, посмотрите документальный фильм про Бекхэма. И когда, ну, чуть-чуть по-другому, с другой стороны, раскрывается футбольная карьера, да, как человек это все проживает, будучи сейчас миллиардером одним из первых.
1: На всякий случай.
0: На всякий случай, да, пригодится эта история успеха.
1: Вот так вот пережил.
0: Пережил и справился.
1: Сейчас
0: нормально. Оказалось, что это было сложно.
1: Сложновато, согласен. Так, в общем, сейчас наверняка, ну, болельщики, не знаю, конечно, разные болельщики есть. Есть, которые поддержали свою команду Арсенал, есть наверняка, которые сейчас спустили всех собак на них. Не знаю. А в любом случае, как бы, игра была неплохая. Мне хотелось бы больше. Я не знаю, почему так мало голов сейчас в играх. Что финал чемпионата мира по хоккею, что финал Лиги Чемпионов. Ну, вообще ничего не происходит. Никто ничего забить не может. Давайте что-то сделаем так, чтобы ворота побольше. Еще больше? Куда? Ну, как бы, что сделать, чтобы они чаще голы были? Ты хочется голы смотреть, не?

0: Stronger Than Before, это Superfly, Love Struck, и этот трек из ТОП-20 на 15 строчке находится на этой неделе. Bless you, 5-6-7 AM, 6-7, друзья, 6-7, через полторы минуты на ТОП радио.
1: Deal. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Stihl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
2: Хочешь выиграть 10 000 евро? Участвуй в чемпионате пикник. Раздели сырную палочку на 30 волокон. Побей рекорд и получай призы. Подарки всем участникам. Встречаемся 13 июня в Межапарке. Подробности picnic.u/lv.
3: Ко Яньос!
4: Яньос, Яньос!
3: Топ-топ-топ! В Золанде распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Золанду со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Золанду.
5: Анна, курир, гарда, каску, кас.
6: Tu domā, kurā vietā?
5: Nē, kurā pilsētā?
7: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāi.
8: Aizpildi anketu tv3.lv/piesakies.
9: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
7: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.

0: 21 июня в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В Курзуме в течение дня ожидается туман, в Латгале и Восточном Видземе день пройдет без существенных осадков, а в центральной части страны и столице возможен небольшой дождь. Температура воздуха на всей территории страны составит плюс 16, плюс 20 градусов. Ветер юго-восточный до 3 метров в секунду.
1: Топ-мьюзик. Песня из ТОП-20.

0: ну и за хоккей, да, можем быстренько. Я, для меня было... Я вообще все, что я напредсказывал... кстати, да, если
1: все,
0: у наших...
1: Не сбылось,
0: да, просто. Если у наших слушателей есть какие-то свои впечатления, да, то обязательно WhatsApp 25037. Из моих... Ну, ты же вряд ли смотрела, да? Я посмотрел, из-за этого немножко не выспался.
1: А, потому что про хоккей? Нет,
0: да,
1: конечно.
0: Да, потому что... это вообще... Почему так поздно? Я смотрю, тоже думаю, ну, блин, ну, куда так? И они, естественно, дополнительное время играли. Естественно, я же думаю, сейчас еще буллит, начался куда-то, все. Но не, все решилось дополнительное время. Финны были посильнее и, наверное, абсолютно заслуженно. Хотя, опять же, хотелось, чтобы Швейцария выиграла. И причем были близки, был большущий шанс. И, конечно, они расстроились, потому что такой шанс, ну, очень редкий. Но я думаю, что серебро — это все равно очень круто. А вот Норвегия, которые обыграли Канаду, вот это было интересно. Я не смотрел.
1: Но все говорят, что было хорошо, да?
0: Ну, наверное, потому что я думаю, что это было интересно. Потому что я думаю, это было что-то сравнимо с тем, когда Латвия обыграла США за бронзу, когда вот мы бронзу выиграли. Я думаю, это было очень сравнимо, потому что для Норвегии бронза — это очень круто. И еще я обыграв Канаду.
1: Ну, а они, наверное, не встречали своих так, как мы встречали в свое время.
0: Я думаю, что встречали. Я думаю, да,
1: нет,
0: все.
1: Мы все равно это делали лучше.
0: Нет, ну это да. А ты встречала?
1: Ну, я сидела, ну, совсем рядом в офисе.
0: Все равно ты
1: смотрела
0: делала
1: из
0: лучше.
1: Окна. Mm-hmm. И смотрела вот так, молодцы, да, давайте, да!
0: Не-не, ну классно было. Янис, я сюда приходил, с медальку нам показывал, да, мы тут фоткались. Ну, это все, конечно, очень круто, да, как любая победа всегда, и любая медаль, это все очень классно. Но, не любая, стоп, секундочку, не любая. Mm-hmm. Бронзовая и золотая. Серебряная так себе почему-то всегда. Все серебряную надевают, расстроившись. Даже...
1: Пусть в золото, потому что...
0: Да, да.
1: Потому
0: да.
1: что настрой совсем другой. Но причем я раньше
0: смотри-ка,
1: никак не разбиралась с этим.
0: В финале хоккей отменили буллит и играли только до золотого гола. В финале, что, серьезно,
1: что,
0: да?
1: Это, наверное, честно тогда? Это хорошая такая...
0: Ну нормально. Потому что в Лиге чемпионов пенальти не отменили. Нормально все.
1: Все, Артур, пишите тогда письма туда.
0: Больше ворота делать. Ну, надо больше. Ну, посмотри, за основное время ни одной шайбы вообще никак, ничего не мог, кто не мог забить. Вратари, конечно,
1: прокачались.
0: Сапурнос, но как там, причем
1: сразу
0: все и говорили,
1: Сапурнос,
0: да, но тем не менее, не игра без одного, без единой шайбы забитой в основное время, так себе было. Ладно, что? Ага, буллиты, значит, отменили. Вот оно что было. Я думаю, так долго еще играть. И они могли еще долго, получается, играть. Пока кто-нибудь вообще не свалился бы на льду, лежал бы, сказал, все, затолкать ее в ворота. Я уже нету сил у меня больше играть. Это во все. Отдайте уже им этот кубок. Ну, кто первый сдастся? Ну, естественно, там, не, ну, и даже не скажешь. Они там бились все до последнего. Очень сильный финал, очень сильные команды в этом году были две абсолютно равные, на мой взгляд. Может быть, чуть-чуть побольше было моментов у Финляндии. Но мастерство вратарей и все это вместе, конечно, в совокупности достаточно круто. Ладно, хоккей был таков.
1: Добраво, Влад,
0: ребята. У кого еще какие-то комментарии?
1: Со спортом на сегодня заканчиваем.
0: Welcome to WhatsApp.
1: Подвязываем.

0: такая сенсация, сенсация для норвежцев. Выходной должны им дать сегодня. Ну, правильно, правильно. Да, да, они же еще в этом самом, в овертайме все правильно обыграли. Прямо, ну, вообще один в один, как Латвия когда-то вот с бронзой. Сколько там, 2 года назад или? Так, есть мнение, и мы его выслушаем.
1: Доброе утро.
0: Доброе.
1: По поводу хоккея. Вообще, хоккей – это командная игра. И меня вообще вот это, как говорится, бесит, когда дополнительное время, там, они играют 3 на 3. Командная игра, значит, должны продолжаться 5 на 5. Зачем брать, ну, нехорошую канадцев? Пусть они играют, как хотят. А чемпионат мира, там, прочее, должно проходить, как все, командная игра, 5 на 5, все, вратарь, никаких проблем, будет намного интереснее. А так что там 3 на 3, блин?
0: Либо сразу заявляйтесь 3 на 3 и погнали.
2: Кстати, подожди, вот ты сказал 3 на 3, а ведь совсем скоро, июле, впервые пройдет международный профессиональный турнир по хоккею именно 3 на 3. Команда из 8 стран встретится на льду. Там, вообще, насколько я понимаю, что именно в формате 3 на 3 там и чуть-чуть скорость другая, эмоции другие.
0: Ну, там места больше пространства.
2: Для того, чтобы поиграть. Так что, между прочим,

0: Если что, билеты уже на bilishuservice.lv. Можете заказывать и покупать первыми.
1: Ну, это да. А мы, в свою очередь, ну, побольше будем в этом. Надеюсь, что и удастся нам пообщаться с организаторами, раз мы так уже...
0: Совсем скоро.
1: Уже
0: придем.
1: Туда заехали, да.
0: А когда мы куда-то заезжаем, главное что? Выехать.
1: Да, да, да. Так что, ребятки, хоккей еще не закончился этим летом. В июле продолжим.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
3: Yes! 1 июня на календаре и 8 часов уже 3 минуты.
4: Как
3: понедельник.
4: Это странно слышать. 1 июня.
3: Да, это так.
4: Я уже ничего не успела за лето.
3: Угу.
4: Отвратительное ощущение. Я не загорела.
3: Ага.
4: Я,
3: это
4: ну
3: видно.
4: Ладно,
3: да.
4: Чуть-чуть.
3: Давай, давай.
4: Чуть-чуть худее, продолжай, чем была. Так что все нормально.
3: Но не настолько, насколько это была, когда у нас был челлендж.
4: Да, это конечно. Что?
3: Давай, не
4: это
3: загорелая, жирноватая. Давай, давай, сама на себя наговаривай. Я просто буду подтверждать.
4: Лысая.
3: Опухшая.
4: Что еще?
3: Хромает. Собаку завела, чтобы она за ней доедала. Она не доедает.
4: Ни в коем случае.
3: Ладно, ладно.
4: Так с собаками поступать нельзя. Мои кирочки, чтобы никто ничего не давал со стола.
3: Угу.
4: Самой стол нужен. Так что...
3: Ладно. Я хочу поговорить про музыку. Ведь она сейчас начинается, все новинки, они все такие летние.
4: Летний мюзик.
3: Летний мюзик.
4: Летний вайб.
3: Да. А ты знаешь, что мы в пятницу, пока тебя не было, мы с Розой вычислили, что слово вайб является уже маркером для молодого поколения, что ты уже не молодое поколение. Зумеры по слову вайб, да, уже они не употребляют его, потому что говорят, что у них уже есть другие слова, которые мы пока еще не выучили.
4: Слушай, я думаю, что тут дело не в словах. Ты уже не волнуйся, таких как мы, они вычислят по внешнему виду.
3: Это да.
4: Поэтому как бы мы уже не говорили.
3: Поскольку мы радио, нас пока никто не видит, и мы можем еще косить под молодежь.
4: До тех пор, пока ты не начинаешь рассказывать свою историю. Итак, в 1997 тогда, в общем, я на мотике гнал.
3: Я не был на...

0: Понятно, я понял. Ты уже, у тебя же начался такой, знаешь, типа, немножечко подмена воспоминаний. Это возрастное тоже, Наташ.
1: Ну все.
0: То есть ты начинаешь думать, что я тебе что-то рассказывал, чего я тебе не рассказывал.
1: Ладно. В следующий раз, когда ты будешь рассказывать очередной анекдот.
0: Я узнаю, как называется это синдром. С таким, знаешь, это заболевание, мы знаем. Да, и я хочу про летнюю музыку все-таки поговорить. И ведь наверняка мы ждем хит лета. Какой-то будет, хотя уже у нас есть, пока не называй. Я знаю, что у тебя.
1: У тебя есть ощущение.
0: Что ты знаешь уже название одного трека, который должен быть хитом лета. Я тоже, наверное, его знаю. Возможно, все наши слушатели уже выбрали себе какой-то хит лета. Но я тут нашел новинку от группы «Акцент». Хочу вам предложить ее послушать и с нее начать этот час.
1: «Акцент»?
0: Да, да. Помнишь, они были? «Коллеги, give me one more chance, come on, let's dance». Такая группа была. У них там много было еще стран. Это румынская группа. Короче, которые выпустили буквально в пятницу вот этот трек, друзья.

0: что?
1: Ну а теперь давай правильный ответ.
0: Эндрю!
1: Ну а что делать, если...
0: Эндрю, ну ты чего?
1: Ну что делать, если...
0: Зачем ты это сделал?
1: Что делать, если дебютный хит лета на будущего, наверное?

0: теперь за тебя, я не понимаю, кто теперь поет. Теперь
1: ну, группа «Акцент», видишь, как...
0: Я теперь буду... А какой это язык? Турецкий?
1: Не, ну же, подожди, румынский.
0: Румынский, извините.
1: Ну, а «Акцент» же румынская группа или...
0: Простите, пожалуйста, я не разбираюсь в акцентах.
1: А кто наши слушатели, вот кто говорит...
0: Я разбираюсь, как Наташа, только в турецких акцентах.
1: А, говорит, вот, включите румынскую версию, обратно верните. Окей, договорились. Завтра утром будем румынскую версию слушать. Ну, что мы?
0: Ах ты, Эндрю, что ты сделал? Ты испортил? Ты только что одним движением испортил нам лето.

0: место.
1: Почему?
0: Потому что котлета.
1: У нас...
0: Я есть хочу.
1: Зато теперь у нас два летних хита есть. Еще и такой. Пожалуйста, выбирайся на любом языке.
0: У кого украли? Слушай, какие они? То есть это получается, наверняка мод сидел и слушал что, румынскую музыку?
1: Да нет, почему? А те же позже выпустили, значит, они, наверное, я не знаю, или права перекупили. Ну, тоже адаптация, а что нет-то? Ну, как бы акцент, достаточно известная группа, могут себе позволить даже купить песню у мода, а который сделал ее на базе искусственного интеллекта, извините, пожалуйста.
0: Подожди, ты хочешь сказать, что мод был первый, и потом...
1: Я не знаю, что там он был первый, но ты песня же, ну, она абсолютно искусственная. Вы же не слышите? Или вы слышите?
0: Нет, мы не слышим.
1: А, ну, хор не настоящий. Это все же очевидно для всех, да?
0: Нет.
1: Ну, она танцует под шаде, хор, который поет, да. Он
0: я
1: не настоящий.
0: Я хора там не слышала. Ну, теперь буду слышать.
1: Типа, мне что, еще раз надо тебе поставить? Серьезно, да?
0: Ну, это ты, меломан, ты замечаешь эти нюансы.
1: Давай разберем.
0: У меня просто, вот это, я делаю из вот слева вправо вот так вот, танцую, вот так ручки чуть-чуть вверх, в кулачках подымаю.
1: Посмотри.
0: Вот так, опа, опа. Если у меня шея двигается, значит, качает.
1: Вот эти, о чем голоса и прочее, это же, ну, не настоящие.
0: Так
1: же
0: а раньше что? Раньше тоже там делали. Одна девушка поет, вот так, а-а-а, и ее три раза
1: ну,
0: вот вместе накладывали
1: бы это была
0: друг
1: девушка,
0: на друга.
1: Это была настоящая. Накладывали друг на друга, да.
0: И так и карьера вся строилась там у всех.
1: Мод так вошел в шоу-бизнес. Чего это мы на него накинулись?
0: Не знаю.
1: Он здесь при чем?
0: Заходил случайно.
1: Да, короче, там мало того, что, там хор этот, так еще и бит тоже на искусственно написанный. Они просто поверх искусственно интеллектного бита и хора записали свою песню. Но вдруг это... Вот почему-то вот так вот хиты становятся вот сделаны на коленке и становятся большими. А вот это что?
0: Хиты сделаны на коленке.
1: Возьми телефон, детка. Да. По пальцами пощелкал там по клавиатуре.
0: Современное искусство, извини.
1: И понеслась. Но, ребята, ну, очень много возмущений и претензий к творчеству, к современному, но
0: семейному. Ты знаешь, что сейчас мы на выходных слушали топ-радио?
1: Дайте-ка зафиксирую этот момент в календарике. Ну-ка, ничего себе.
0: Потому что у нас проводили там определенные полуремонтные работы. И я тебе скажу, что, кстати, делать это под топ-радио очень удобно и очень классно. И в какой-то момент просто мой муж поворачивается и говорит, что эта песня по радио? Реально? Типа, возьми телефон, детка. Он говорит, до чего докатилась цивилизация? Я говорю, да не будь ты таким старым.
1: Ай, мы не скуф.
0: Да.
1: Так, давай поговорим сегодня о чем-нибудь.
0: Так, про что?
1: Ладно.
0: Подожди, я вспомнила, это же мы договаривались.
1: Давай сделаем. Хорошо, все, сделаем тогда.
0: Да, сделай паузу.
1: Сделаю паузу, будет такая песня.
0: Я здесь должна что-то замечать, здесь есть хор.
1: Это Инна, Dream Out Loud. Кстати, Инна еще одна румынская исполнительница. И это очень летняя, очень классная песня. Мы будем теперь отмечать это отдельно. Ну а

0: ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam klasiskais krēmsiers baltais 400 grami 2,69 €. Armands Rimi karti brokastu pārslas Nestle 3 veidi 625 vai 645 grami 3,99 €. Virtuves dvieļa Rimi 1 rullis 2,89 €. Rimi.
1: Горячая летняя распродажа с еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении Air Baltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в самые желанные направления прямо сейчас.
2: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
3: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
2: И вообще, что нового в моем Go3 телевидении?
3: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на Go3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
2: Слушай вместе с Go3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
4: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas! No 1. līdz 3. jūnijam ar mana topkārte pilngrauda rūdzumaize druvā spēkavota 400 gramu 79 €, makaroni pasta zarā 2 veidi 500 gramu 1,49 € un konservēta barība kaķiem šeba 2 veidi 340 gramu 1,69 €. Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
5: Top!
6: Es negribu turiet.
7: Es esmu ar tevi. Es būšu tev blakus.
8: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv. Slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
9: Atsjokie, tjažasts i boļu v nagah? Preparat Detralex. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай 2 таблетки Detralex в день. Рекламодатель Servier Latvia. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
10: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Гречка 800 грамм 99 центов. Лазанья со свининой 1 килограмм 3,99. И молотый кофе Lovebergs 500 грамм 6,99. Lidl стоит того.
11: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
12: Hoi nu! Ar Renault Captur e-tech Full Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open R-Link ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 € mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
13: Gatava подрываться? Взрывайся, качай! Жги! Еще громче! Еще мощнее! Еще энергичнее! The Prodigy!

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: что ж, давай пообщаемся сегодня с нашими слушателями. Есть что обсудить.
1: Давайте поговорим про хобби. Про хобби.
0: Потому что сейчас лето.
1: Лето вообще актуально, потому что отпуск, и как раз-таки часто мы отпуска посвящаем именно теме хобби. Но я не хочу рассматривать это в разрезе того, какой бы ты себе хотел хобби и так далее. Давайте поговорим про то...
0: И давайте не будем писать про хобби-хорсинг, потому что оно очень созвучное. Не надо, пожалуйста, не пишите. Никто не пишите про хобби-хорсинг, я вас умоляю, не надо.
1: Ладно. Пока люди все-таки набирают сейчас, чтобы тебя доконать информацию про хобби-хорсинг, я лишь хотела так. Давайте посмотрим в разрезе того, какое бы хобби вы хотели, чтобы имел ваш лучший друг, или какое было хобби у вашей там второй половинки. Потому что это прикольно, когда тебя в какое-то хобби как бы посвящают. То есть не так, что ты сам, допустим, покупаешь мотоцикл, шлем и все остальное. Это все там дорого, знаешь. А вот так, у тебя у лучшего друга, вот он любит мотоцикл, он с тобой заезжает, это тебе шлем, вы с ним катаетесь. Ты получаешь от этого хобби.
0: Так,
1: только...
0: стоп, секундочку. Во-первых, мотоцикл это не хобби. Во-вторых, никто за лучшим другом не заезжает, и вы не катаетесь.
1: Хорошо, за лучшей подругой.
0: У меня сын на меня обижается. Ну, подруга, ладно. Ну. У меня сын обижается, он говорит: папа, что ты меня не катаешь на мотоцикле? Я говорю: сына, ты вообще-то уже выше меня ростом во много раз, и мальчики с мальчиками не катаются, мальчики с девочками катаются. Я говорю: я с мамой могу покататься.
1: А с мамой ты катаешься?
0: Да, иногда.
1: Ну вот, поэтому мама получает как раз-таки те самые главные плюсики. Она же не тратится, она же не в гараже не стоит и не ремонтирует в случае чего там, и свечи не меняет.
0: А, ты в этом плане? То есть ты хотела бы?
1: Именно.
0: Ну ясно.
1: Вот слушайте, вот было бы круто, если бы у меня был лучший друг, у которого было хобби, вот эти парапланы.
0: И ты бы такой, он
1: какой-то момент
0: катал.
1: Говорит: слушай, говорит, да, у меня есть параплан, есть суперрейсы, давай, поехали. Понимаешь, вот так вот.
0: Классно.
1: Вот, похитрее
0: потому что ты такая вот, такой ты человек.
1: Или, а мне вообще повезло, у меня...
0: Ты либо прилипала.
1: Да-да-да. Смотри, у моей прекрасной любимой коллеги, у нее хобби, она вяжет.
0: Ага.
1: И она мне на дни рождения дарит, да, вот вязаный шарф. Она мне подарила потрясающую красную шапочку. Вообще, которая... Ты даже захочешь...
0: Дала тебе
1: такой,
0: лукошка, отправила к бабушке, да?
1: Ты захочешь такой, не найдешь, понимаешь? Не сыщешь по всем лесам да городам. А у нее такое хобби, за что ей большое спасибо.
0: Понятненько. Ладно, какое ты хобби... А можно тогда я спрошу заодно еще? А какое хобби ты не хотел бы, чтобы было у твоей второй половинки?
1: Это тоже.
0: Ага.

0: Утреннее шоу.
1: Хотел бы, чтобы твоя жена занималась хобби или муж. Ну, то есть, вторая половинка.
2: Да, или так. Да, вторая половинка.
1: Доброе утро, пишет нам наш слушатель. Я бы хотел, чтобы жена занималась бы дрифтом.
2: Заинтересовалась прям.
1: Ну, и прям
2: заинтересовалась. Типа, вау, ну, да. Я хочу прям, что это вообще такое? Это, типа,
1: если
2: вот это,
1: ты...
2: Вум-вум, вот это?
1: Дрифт?
2: Угу.
1: Это когда задницу заносит.
2: Так? Это дрифт?
1: Прямо, говорю.
2: Или все такие, я танцую, пацан. Вот это?
1: Это тоже дрифт. Это когда ты в нашем клубе дрифтишь. А если на машине, то это имеется в виду, да, когда она такая, и дым из-под колес. Но это, ну тогда это хобби. Подожди, ну ты же осознаешь, дружище, в том, что ты будешь сильно тратиться на покрышки. Ну прямо сильно. Знаешь, такая, ну прям, жена опять сожгла комплект резины. Надо новую покупать.
2: Приходит такая грустная. Если только плохие новости.
1: Да, если только ты не на шамонтажке работаешь, тогда во всех остальных случаях это очень будет затратно. То есть, ну, увлечения жены, они же всегда на первом месте. Нет, у вас не так? Или только
2: скорее
1: у меня
2: всего.
1: Так? Она такая, я увлеклась дрифтом, я хочу дрифтить. Тут направо-налево, знаете ли, покупай мне резину. Имеется в виду покрышки. И ты работаешь, и да нет же. Я бы не хотел, чтобы...
2: Тогда стерла резину, это может быть другое. Так,
1: да,
2: хорошо.
1: Да, да.
2: Я тебе тогда... У меня тут есть другое сообщение.
1: Давай.
2: Которое будет связано с хобби мужа.
1: Угу.
2: И здесь не я бы хотела, чтобы у моего мужа было такое хобби, а просто человек хвастается. Итак, я думаю, что сейчас все женщины просто обзавидуются. Наша слушательница пишет, у моего мужа хобби – проектировать мебель и самому ее собирать. Так вот, у нас дома просто супер мебель.
1: И в этот момент все, которые домохозяйки, которые говорят, где заказать кухню? Когда, знаешь, это что-то...
2: Меня интересует только одно. Вот то, что он проектирует мебель, то, что он ее собирает. В доме вот этот процесс происходит, этот вот тут подержи, пожалуйста.
1: Слушайте.
2: Сейчас еще. Держи сильнее, держи ровно. И я сейчас про мебель.
1: Не можешь вбить гвоздь или, да? Слушай, а у всех был конфликт с мебельщиком, а точнее с кухонщиком, который тебе делал кухню?
2: Что еще раз? Извини, я не поняла, что с кухонщиком.
1: Ну, кухня же делается обычно под заказ, правильно?
2: Да, да.
1: У всех был конфликт с человеком, который тебе делает кухню? Ну, когда-либо, вот, ну, изготавливают.
2: Я делала кухню.
1: Есть такие, кто делает кухню без конфликтов?
2: Я с ним не смотрела, у него, он был очень хороший, качественный плотник, но у него было три пальца. И я почему-то подумала,
1: что... Ну, так себе столяр, я понял.
2: Не стоит с человеком ругаться. Ой, что такое, иначе буду пытать ее так же, как...
1: Или думаешь, я начнет нервничать?
2: Я поняла, что он за, ну, профессионал его. Он уже все научился, все ошибки поняты.
1: Я это мастерство знаю, как свои три. Я познал эту профессию. Ой, ладно. В свою очередь, мое хобби продолжает наш слушатель, это вязание. Я вяжу вечерами, пока не еду на работу.
2: Ну, красиво. Можно это все раскладывать на ту мебель, которую вам собрал муж. Ну,
1: свяжите
2: удобно.
1: Перчатки с тремя пальцами. Ладно, ваше есть. Как же это обозначить? Какое хобби хотел бы. Каким хобби хотел бы, чтобы увлекалась твоя вторая половина? Вот такой наш интерактив сегодня, да? Или не хотел бы? Тоже.

понедельник, 1 июня, в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В Курзаме в течение дня ожидается туман, в Латгале и восточном Визаме день пройдет без существенных осадков, а в центральной части страны и столице возможен небольшой дождь. Температура воздуха на всей территории страны составит +16, +20 градусов. Ветер юго-восточный до 3 метров в секунду.

0: понедельник. Понедельник, по ощущениям, нужна еще одна кружка кофе. Попытаюсь ее себе раздобыть, а пока послушаем классные треки и одна из новинок. Это Робин Шульц и Better Times. Услышим скоро, ну а также Филат в Кэрос.
1: Иногда я жду тебя, как звезда.
0: Через 3,5 минуты.
1: Тебя и тогда.
2: Головокружительное предложение. Подключи домашний интернет Битте вместе с телевидением и получи телевизор Samsung с диагональю 55 дюймов всего за 1 евро. Спрашивай в салонах Битте и на сайте. Больше о важных условиях этого предложения на Bit.lv. Битте.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Ko Jāņos?
5: Jāņos, Jāņos!
6: Top, top, top!
7: Для мощного лета выбирай Теле 2. Сейчас iPhone 16 за 829 евро.

0: электронные устройства.
1: Эрик, ты только послушай. Куриное филе на гриле.
2: О, это уже звучит хорошо.
1: Филе мента жареное.
2: Отлично.
1: И сырники.
2: Так, стоп. Покажи, что ты там нашла.
1: Это в Лидо. У них сейчас много всего с содержанием белка. Смотри, еще тунец под шубой и домашний паштет.
2: Все, поехали. Берем. Вот так и бывает. В магазинах Лидо легко найти вкусные блюда с содержанием белка. На завтрак, обед, ужин и даже для праздника. Лидо. Твой рецепт силы.
3: Mēs svēniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz par 40% veikalos maksima!
4: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6+12+800 gramu 10,49 eiro. Ar paldies karti jautiņu biksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 eiro. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide maksima!
5: Nu, labi, 4.
6: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā pa nožēlas kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
5: Pagi, ko?
7: Esi apjūtas no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
8: В Casino Кай выгодные цены каждый день. Туя Брабант от 60 до 80 сантиметров 3,99. Мульча средней фракции 50 литров 3,59. Петунья всего евро 69. Casino Кай. Предложения действуют в магазинах Casino Кай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
9: С новым Xiaomi 17 Pro не упустите ни одной детали. Вблизи или на расстоянии. Сохраняйте моменты такими, какими вы их запомнили. А сейчас при покупке Xiaomi 17 Pro получите Redmi Pad 2 в подарок. Ищите у партнеров в магазинах Xiaomi и на midifishome.lv.
10: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 7 июня куриные ножки Тякова евро 59. И покупая мороженое Полз, пломбир Полз в вафельном конусе в подарок. Мего. Просто, удобно, рядом.
11: Штил. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Štil APS sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv

0: Так, ну про кухню тут не только у меня история, видимо, есть. Заказывал кухню 3 раза. 2 из которых у частного мастера, 3-я была фирма. Печальный опыт только с фирмой. С мастером все четко.
1: Это получается, что? Потому что когда человек работает на себя, все хорошо. Как
0: меня
1: только
0: тут,
1: он нанимает других
0: людей. А ты не стыковок не видишь в этой истории?
1: Нет.
0: Заказывал 3 раза кухню.
1: Да.
0: 2 у частного мастера. Один из 2 частных мастеров все-таки был норм. А что случилось с другим частным мастером? А что случилось с фирмой? Ну, с фирмой понятно, он объяснил. Так что 50% вероятность, что тебе повезет с частным мастером. Ладно, слушайте.
1: Ой, ну это отдельный интерактив. Давайте тему ремонта оставим немножечко на потом, хотя летом это актуальная тема, конечно.
0: Ну да. Я бы хотела, пишет наша слушательница, я бы хотела, чтобы... Мы говорим сегодня про хобби, которым ты хотел бы, чтобы увлекалась твоя вторая половинка.
1: Подожди, нет, давай вот. Тут и не хотел. Допустим, доброе утро.
0: Да.
1: А я бы не хотел, чтобы жена занималась, внимание, стендапом. Ужас просто. Везде все подмечала бы. И всем все бы рассказывала бы. Еще со сцены. И все ржали бы. И надо мной тоже. Говорит, пишет, что Сереженька, 46-й размер носков.
0: Сереженька.
1: Сереженька, я тебе скажу так, ты не один. Это страх и кошмар моего мужа. Потому что периодически я порывала, говорит, все что угодно. Я говорю, я уже все перетерпел. Прошу тебя, только не стендап. Наташа, только не стендап.
0: Наташа, мы все так считаем.
1: Говорит, и Антон Герасимов, да. Антон Герасимов говорит, давай, приходи, открытый микрофон, давай.
0: Антону то же самое, Антон, только не стендап. Организация, пожалуйста. Антон просто сам это часто слышит, и поэтому тебе тоже предлагает.
1: А ты знаешь, он молодец. Он хочет, несмотря на все ваши комментарии, все равно
0: делает
1: и занимается своим делом. Молодец.
0: Это была шутка. Неудачная. Не то, что у тебя, Антон. Все удачно.
1: Да. Сереженька, 46-й размер носков, тебе привет. У меня уже есть несколько шуток, но... Мне запретили заниматься стендапом.
0: Вас... Похожее сообщение. Да. Хотел бы, пишет наш слушатель, чтобы моя вторая половинка занималась спортивным молчанием.
1: Спортивным молчанием?
0: Да.
1: Это как?
0: Ну, это так же, как не стендап, Наташка.
1: Да.
0: Это та же претензия, что и к тебе,
1: скорее
0: всего.
1: Хорошо, я поняла. Имеется в виду...
0: Только имеется в виду уже и на радио тоже, пожалуйста, не надо рассказывать все подряд. Так.
1: Ладно.
0: Я бы не хотела, чтобы увлекался мотоциклами, так как считаю это небезопасно, хотя сама хотела бы освоить навыки оператора башенного крана.
1: Тут что происходит все. Вообще?
0: Это наш слушатель.
1: Не, ну это
0: пишет.
1: Прибыльно. Во-первых, в этой сфере, могу точно сказать, требуются рабочие руки. Поэтому без работы не останетесь.
0: Да.
1: Это
0: ну,
1: хорошо.
0: Ну, я не знаю, как побороть страх высоты вот при всей этой ситуации.
1: А тебе не нужно, ты же оператор, там ты снизу же... сидишь. Не-не, ты кого-то в люльку туда и пошел. Это у другого человека должна быть проблема.
0: Оператор башенного крана сидит на башне, оперирует кран. Как, в смысле?
1: Ну, очень многие внизу находятся, эта люлечка. Она сама не поднимается.
0: Башенный кран как раз-таки с люлькой наверху. Он сверху высоко сижу, далеко гляжу.
1: Ну,
0: чтобы
1: ладно.
0: Видеть, куда, что.
1: Ну, не, хорошо, ну, поправьте я про мышки кто... говорю. Окей, ладно, да.
0: Если
1: да,
0: я
1: больше
0: ошибаюсь.
1: Про мышки, хорошо.
0: Ладно. 25037, WhatsApp. Мы сегодня спросили, каким бы ты хотел... Сформулируй, пожалуйста.
1: Все звучит очень просто. Давайте выбирать, каким бы хобби ты хотел, чтобы занималась твоя вторая половинка.
0: Вот, спасибо. Mm-hmm. Или не хотел.

0: Мы сейчас много говорили про хобби, и что-то мне стало интересно о пше, если немножечко посмотреть.
1: Сколько букв АА в слове ВААПЩЕ?
0: ВААПЩЕ достаточно много. Но сравнить вообще хобби разных лет.
1: Вау.
0: Понимаешь? Допустим, если мы берем 1960.

0: 80-е годы. Это коллекционирование марок.
1: Это да.
0: Монеты. Также очень актуален моделизм. Это самолеты, различные ракеты. Там они собирали, да? А, актуально рыбалка.
1: Я сейчас просто пальцы загибаю. Даже рыбалка была в моей жизни, хоть я...
0: Серьезно?
1: На
0: очень... Но рыбалка это единственное, что с 60-х годов до сегодняшнего дня просто на актуалочке прошла без каких-либо изменений.
1: Ну да.
0: Также был актуален велоспорт, серфинг, настольные игры, прослушивание виниловых пластинок. А сейчас это вернулось.
1: Я ну, сейчас так, загибаю, сейчас я продолжу загибать пальцы, честно
0: да.
1: говоря.
0: Так, рукоделие и шитье.
1: О,
0: это
1: тут я...
0: топ?
1: А, шитье. Подожди, это два разных процесса?
0: Не питье.
1: Рукоделие, шитье. Ну, я понял.
0: Да. Тогда в твоем случае это исключается.
1: Я загибаю все пальцы тогда.
0: Да ладно, так ты коллекционировал марки?
1: Да.
0: Здорово,
1: конечно.
0: И монетки?
1: Филателист был.
0: И самолетики ты собирал?
1: Монетки недолго, немножечко там совсем.
0: Я пропустила боулинг, я говорила?
1: Буллинг?
0: Боулинг. Буллинг это сейчас актуален в школах. А
1: да, боулинг у меня был во время в университете, я лекции прогуливал в боулинге.
0: А я знаю почему.
1: Почему?
0: Потому что за эту дорожку заплатил, и там девчонок навел, и
1: все играют. Нет, кстати, с однокурсниками мы гоняли шары.
0: Да?
1: Как бы странно это не звучало.
0: Ну, когда прогуливали.
1: Да,
0: прогуливали, просто место было, где можно было прогулять.
1: Поедем в универ, а они поехали в боулинг. Все, вот так вот у нас было.
0: Хорошо, давай 90-е годы тогда берем.
1: Бильярд.
0: Тут следующее.
1: Тоже.
0: Да,
1: продажи,
0: но тут уже появился скейтбординг.
1: Было.
0: Тут уже ролики.
1: Ну, немножко
0: тут
1: было.
0: Тут уже видеоигры. Тут коллекционирование карточек. И комиксы.
1: Ну как, фантики, турбо, возьмите все, было.
0: Музыкальные группы и гаражные ансамбли.
1: Это было? Само собой, ну конечно.
0: Хорошо, хорошо, хорошо. 2000-е тогда переходим.
1: Давай.
0: Блоги, форумы появились уже.
1: Чего?
0: Цифровая фотография. Ну форумы, ну помнишь, вот эти всякие лайв-джорналы и все остальное появились уже. Плюс-минус.
1: Ну не знаю, может что-то
0: было. А ты не писал? Это же когда все прикидывались писателями, интеллектуалами.
1: Ну, что-то я в комментах
0: пропустил,
1: любил, да,
0: да больше по да. как раз-таки буллингом позаниматься, да? Далее, тут уже, пожалуйста, косплей появился, да?
1: Косплей?
0: Да, мобильные
1: тут
0: телефоны.
1: Я что-то пропустил.
0: Очень стали вокалочки.
1: Хэллоуин не считается, наверное.
0: Также создание CD-сборников.
1: Ну, я диджей, ну, мне приходилось.
0: Тебе пришлось, это твоя работа, да?
1: Ну, не то, что моя работа, иногда просили, можешь свою музыку записать на диск? Ну, конечно, все, пожалуйста.
0: А теперь смотри, смотрим 2026. Итак, 3D-печать, я не знаю, кто-то занимается 3D-печатью, все, уже, по-моему,
1: нужно. Ну, немножечко было в моей жизни 3D-печати.
0: Хорошо, 3D-печать и сразу же на контрастах вязание. Вязание из 1960-го перепрыгивает смело в 2026-й. Вообще проходит на серьезных
1: щах. Не подорожали, будем вязать. Пряжа, все дела.
0: И, конечно, наше такое поколение, там вот вся история создания контента на Ютубе, ТикТоке, Инстаграм и прочее. Но в то же время коллекционирование различной ретро-техники и винила.
1: Ну,
0: складывается,
1: видимо, все
0: да?
1: впереди.
0: Да,
1: пока
0: слушай,
1: что.
0: Еще сейчас все.
1: Сейчас замочу контент для видеоблога.
0: Да.
1: Потом как наколлекционирую винила.
0: И последние 5-6 лет очень распространен становится хайкинг. Ну, это мы видим тоже по всяким различным.
1: Это сейчас свое, ты что-то продвигаешь, да? Я понял, я тебя понял. Да, друзья, мы говорим сегодня про хобби. Какое бы ты хотел, чтобы хобби было у твоей второй половинки? Несколько историй у нас есть. Мы сейчас их озвучим. Пока можешь добавить сюда, в этот список, свою тоже, написав ее нам сюда. А мы пока завершим этот час вместе с Мартином Гарриксом и Эдом Широном. Классный трек, Repeat It, называется он.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
0: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
2: Так, что ж. Понедельник. Что ж, начало лета. Что ж?
3: Что ж
2: вам еще нужно-то? Погоду? Да нетушки. Нетушки пока что. Обойдемся.
3: Давай посмотрим. Сейчас я загляну пока что параллельно.
2: Не надо. Хочешь настроение испортить?
3: И впереди неделя дождей. Поздравляю всех.
2: Да, ясно, мотоцикл, супер. Конечно, классно, что я.
3: Ладно, тогда что мы говорим? Давайте.
2: Не, ну завтра ничего.
3: Что завтра ничего?
2: И послезавтра. Не, послезавтра отличная погода. Ты чего?
3: Ну, посмотри, я думаю, единственный день без дождя.
2: Слушай, так получилось, что в среду как раз таки
3: без дождя.
2: Я не могу в среду.
3: Ну, договорись там с небесной канцелярией, что как-то
2: я выходной.

0: так вышло.
1: А, в среду?
0: Да.
1: Я тебя поняла. Да ты просто на мотоцикле приедешь, потом все. Да?
0: И потом все.
1: А потом уезжайте.
0: Все.
1: Так, рассекать. Если,
0: воздух лицом.
1: Да, и своими оставшимися волосами.
0: А так это... я и сделаю, кстати.
1: Да, это хороший план, хороший план. Так, друзья, всем доброе утро. Как бы не хотелось, но придется сегодня работать. Потому что понедельник. Как бы не хотелось. И лишь смеет отдыхать тот, кто вот честно...
0: Кто ученик 1-го, 9-го, 1-го, 8-го класса?
1: Ну, как минимум.
0: И 10-го, 11-го.
1: Да все уже вообще.
0: Ну...
1: Школьники, молодцы.
0: Школьники, поздравляшки.
1: Да. Отдыхайте, меня, спите, кайфуйте.
0: У меня дочь сегодня где-то в ТикТоке высмотрела, что есть такой флешмоб, что надо в 12.
1: Будь здоров.
0: Что это? Пыльца?
1: Правду говоришь?
0: Пыльца.
1: Пыльца уже все.
0: Что ровно в полночь надо крикнуть «лето» в окно, прям громко. Потому что лето пришло. Ну вот ровно в полночь сегодня. Короче, если где-то из окна дети орали, это вот жертва ТикТока. Все они орали в окно «лето». Этой ночью. Кто слышал, напишите на WhatsApp 25037.
1: Сейчас вычислим соседей.
0: Сейчас вычислим, вычислим всех. А пока что всем доброе утро. Мы до 10 утра вместе с тобой. Это утреннее шоу. Мы говорим сегодня про хобби. То хобби, которым бы ты хотел, чтобы занималась твоя вторая половина. А или, может быть, наоборот, не хотел бы. Потому что если она занимается, или он, или она, да, занимается каким-то хобби, и от этого всегда можно какую-то выгоду получить.
1: Конечно, совершенно вот так вот безвозмездно он вовлекает тебя в это хобби, но при этом все усилия на нем. Вот это разбираться,
0: это удобно,
1: все это
0: да.
1: покупать, да. А ты просто за компашку сможешь куда-то вот прыгнуть и...
0: Кайфовать!
1: И кайфануть.

0: серотонин. С грамматикой у Джеймса так себе, но трек классный. Да и диджей, он вроде такой, знаешь, типа очень хайп. Ну да, а он же такой, ну типа технарь, он же там всякие фишечки делает, диджейские такие. Звук убирает. Ну да, все вот это. Ну это очень часто, очень быстро, очень там. У него 4-5 проигрывателей, он там всеми им управляет, туда-сюда.
1: Слушай, а кто сейчас считается таким прям гуру?
0: Ну он один из.
1: Да,
0: но он зарубился с Дедмаусом, который его троллил за то, что типа говорит, ну ты что, серьезно что ли? Считаешь, что диджей заключается в том, что ты очень часто кнопочки нажимаешь там всякие разные. И в этот момент, ну как бы такая глыба, как Дедмаус, который на своем бирюзовом пупураре. Ну там да, там все у него. И в частном доме. Ну и Джеймс Хайп, слушай, ну он такой трудяга. Ну я не знаю, короче, кто из них там покруче, но Дедмаус, конечно же, просто глыба, и он такой говорит... Иди-ка ты со своими фишками, я лучше буду писать крутую музыку.
1: Слушай, ну Дедмаус, ему 40 лет, 45,
0: да больше,
1: 45.
0: Что, больше, уже. Больше.
1: Еще
0: должно
1: больше?
0: Быть. Должно быть, да. Сколько Дедмаусу уже? Я вообще не помню, он выступает вообще еще или уже просто ленится?
1: Подожди, 81-го года.
0: 81-го?
1: Да.
0: А, ну 45, да, есть. Ну что, 40.
1: Так он что, Баба Ягодка опять?
0: Да, слушай, там постоянно, ну. Не, он вообще крутой. Ладно, ребят, мы к интерактиву попробуем. И вот по поводу хобби твоей второй половинки. Доброе утро, дегустатором вин. Или как это там правильно называется, сомелье, что ли?
1: Да.
0: И только непонятно, хочешь ты, чтобы у твоей второй половинки было такое хобби? Или наоборот,
1: конечно,
0: не
1: ты
0: хочешь?
1: Смотри, она что будет? Она будет пить некоторое вино, которое вредит вашему здоровью, и сплевывать. Это вообще ненормально.
0: Либо...
1: Это ненормальное хобби.
0: Либо просто пить вино и говорить, я сомелье. Говорит, да, может, да, ты просто уже, ну, как бы хватит уже?
1: Хватит воровать с работы вот эти подарочные бутылки.
0: Говорит, нет, я должна подегустировать. Ладно.
1: И она самая ужасная, если она будет заставлять вас сплевывать.
0: Вот тебе это важный процесс, да, для себя,
1: а
0: я
1: что?
0: Так понимаю, дегустаторство.
1: Это же достаточно странно, так, типа, и серия у тебя там два бокала, но это не естественно. Понимаешь, это неестественный процесс, который сейчас нормализировали.
0: Нормализировали.
1: Типа нормально. Хотя прошел тут некоторый фестиваль, где были дегустации.
0: И там говорят, что все на
1: дегустации. И там вообще никто, да,
0: ничего никуда. И либо уже...
1: Ни капли мимо.
0: Либо говорит, а, там надо же было сплевать, мы забыли. Ну ладно, здесь что, сейчас еще парочку бокалов.
1: Ну подумаешь, заснул на улице, ну что?
0: Да. Так, ребят, по поводу флешмоба, да, и я вспомнил название, как это называлось. Когда дети кричали в окно лето, оказывается, вот пишут наши слушатели. И мои кричали, и те кричали, и другие кричали, говорит, и я тоже слышала, что-то кричали.
1: Теперь, наконец-то, благодаря Андрею все поняли, что вообще происходило.
0: И, ребята, мы вообще все вам объясним. Просто оставайтесь топ-радио. Любые непонятные тренды, если что, присылай нам, мы разберемся и объясним. Мы здесь для этого и находимся каждое утро вместе с вами. Что непонятно, что дети там напридумывали, вы обращайтесь к нам, все объясним.

0: трек из топ-20, и это четвертая строчка, Griffin, и трек Without You, абсолютно заслуженно, на мой взгляд, так оно должно находиться на четвертом месте, а может и выше, голосуй. А это новинка от Шакиры. Дай-дай называется этот трек. Это саундтрек к чемпионату мира по футболу, по-моему, да? После паузы услышим.
1: Gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle!

0: Шакира просто, ну, создатель футбольных гимнов. Это один из них. Всех там вспомнила, перечислила, Месси, Роналду. И всех их, я так понимаю, что мы увидим на чемпионате мира, потому что они все заявили за свои сборные.
1: Короче,
0: последний раз,
1: что,
0: в очередной
1: будет
0: раз.
1: Старичков?
0: Ну, в том числе, наверное.
1: Ау, ну все. Это круто.
0: Посмотрим, что там, да, чемпионат.
1: А, кстати, я недавно, мне попадался где-то топ, наверное, самых залайканных фотографий в Инстаграм за всю историю.
0: Так.
1: И там, по-моему, даже то ли на первом, то ли на втором месте была фотография, которую ты тоже обязательно должен был увидеть. Это где Месси получил этот кубок и спит, типа, с ним в кроватке.
0: Так.
1: Лег спать после... Это на, сколько? Несколько лет тому назад.
0: Ну и что?
1: Ну все, там больше... Там...
0: Так это нормально.
1: Ну, что нормально?
0: Так все, по-моему, кто получал кубок, там как такой... Ну...
1: Так эта фотография самая залайкана в Инстаграм во всех, среди всех фотографий. Вообще.
0: Не удивлен.
1: Там больше 10 миллионов или там 20 миллионов лайков, что как бы стало одной из самых культовых фотографий за всю историю Инстаграма.
0: Ну да. А мы говорим про хобби. Вот я думаю, что если хобби твоей второй половинки является все, что она делает, выкладывать в Инстаграм в обязательном порядке, вести об этом блог, дневник и так далее. А если это еще и какой-нибудь семейный тревел или что-нибудь в этом плане блог, в котором ты невольно участвуешь. Я часто вижу вот эти вот Инстаграм-истории, когда смотришь, и такое у мужа всегда лицо, ну, если жена, да, ведет такой блог, да, и всегда лицо такое, боже мой, зачем я в этом участвую? Ну, или наоборот тоже, ну, не знаю. Короче, мы говорим сегодня как хобби, которым тебе бы хотелось, чтобы занималась твоя вторая половинка, и наши слушатели присылают свои истории, например, как...
1: Но ты же понимаешь, что за всем этим сразу же стоит некоторая алчность, да, и желание, чтобы за тебя просто что-то делали, потому что кто-то прислал, говорит, хочу, чтобы вторая половинка, чтобы у нее хобби было уборка, готовка, мытье посуды, стирка.
0: Да, ну, это вот. Распространенные хобби.
1: И еще, чтобы, пожалуйста, зарабатывала деньги, просто да, это хобби такое.
0: Это что-то. Очень такое распространенное.
1: Да. А еще, чтобы потом еще была жрицей определенной любви, но только для тебя. Да, так хотелось бы,
0: да.
1: Правильно?
0: Все. Ты сейчас как будто цитатами из Фейсбука начинаешь говорить.
1: Жрицы любви. Итак, записывайтесь на мои курсы.
0: Чтобы она была, это в панцеле, а это она такая. А вот, короче, вот тебе фотографии с подтверждением хобби нашей радиослушницы. Она говорит, мой муж всегда рад, чем бы я ни начинал заниматься, сказал, главное, чтобы я была довольна.
1: А, то есть главное, чтобы его не дергала. Я поняла,
0: да,
1: молодец.
0: И присылает тем, чем она довольна. Первая картина. Здесь нарисован один попугай, а второй почему-то не нарисован.
1: Он не дорисован.
0: И на втором картине, вторая фотография, попугай дорисован. Твое хобби дорисовывать попугаев? Я,
1: ну,
0: так,
1: да,
0: понимаю.
1: Это та самая мозаика по номерам, где нужно закрашивать. Да, то есть это изначально ничего не было. Просто эту часть она показала, что ты не думал, что это прям настолько.
0: Ну, понятненько.
1: Ну, классно, это выглядит очень красиво. Прям очень красиво. Ну, круто, прям вау. Мне очень понравилось.
0: Это же раскраска для взрослых, получается.
1: Ну, еще, да, это раскраска для взрослых, это 100%.
0: И я тоже теперь еще... такую хочу. Можно мне такую?
1: Ой, нет, ты такой же, как и я, нетерпеливый.
0: А я
1: так,
0: не сказал, что
1: это не
0: что
1: для
0: мне.
1: Тебя.
0: Я не говорил, что
1: а
0: мне.
1: А кто у тебя терпеливый?
0: Кто-нибудь.
1: Кто у тебя в семье терпеливый, расскажи.
0: Не знаю.
1: Кто может взять и за... Я, знаешь, сколько раз и пытался этими камушками собирать. Там вообще я собрал... Это просто... Мне муж сказал, говорит, пожалуйста, не покупай это все, ты никогда в жизни не закончишь.
0: Ну, я бы проверил, кто у нас самый терпеливый. Я бы каждому бы подсовывал такой, так.
1: Я знаю твою семью. Я тебе могу сказать, там нечего никому подсовывать.
0: Придется мне самому, да,
1: это попугая дорисовывать? Да, ты сам не...

0: плюсом в течение дня ожидается туман, влаголый восточном видимо день пройдет без существенных осадков, а в центральной части страны и столице возможен небольшой дождь. Температура воздуха на всей территории страны составит плюс 16, плюс 20 градусов. Ветер юго-восточный до 3 метров в секунду.
1: С утра тренировка, потом встречи, работа, дела, потом носишься вверх-вниз по лестнице. Лифт, как назло, не работает. А дальше детей на кружки, и день еще не закончился. Темп будь здоров. Но если день требует по полной, еда должна давать еще больше. Найди свой источник энергии в магазинах Lidl. Куриное филе на гриле, филе минтая, сырники и другие продукты из ассортимента Lidl. Отличный источник белка и энергии на каждый день. Запомни, твоя энергия рядом в магазинах Lidl.
2: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
3: Zini vai mini, kā garšo jaunās ādažu čipsu garšas? Varbūt tev izdosies atminēt. Nogaršo tās, ienāc čipsi.lv, izsaka savu minējumu un laimē balvas katru nedēļu. Ādažu čipsi – garšīga kompānija.

0: навязчивая идея всему давать, типа, такие научные термины, названия и прочее.
1: Например?
0: Например, существует такой, я просто не знаю, называется клиномания. Ты знал, ты слышал? Нет?
2: Да, я почему.
0: Короче, ну предположи, что это такое? Клиномания.
2: Клиномания, да? Значит, это мания какая-то.
0: Да.
2: И клина, клин. А, ну это чистоты, да, наверное, связано с чистотой.
0: Клининг,
2: да?
0: Нет.
2: Вообще
0: нет.
2: Что ж такое? Да, подсказывайте мне. 25037, WhatsApp, клиномания. Подожди, ну дай нам хотя бы, сколько у нас есть времени? 30 секунд.
0: 30 секунд?
2: Таймер запустим какой-то. Клиномания, что это может быть? Так, кто отвечать будет? Друзь. Есть предположение, ребят, за что мы боремся? Какой приз вообще? Что в черном ящике?
0: Приз, аплодисменты.
2: Не, что ж неплохо,
0: как
2: кстати,
0: лучшему работнику месяца?
2: Время, да.
0: Я что-то за это получу? Нет.
2: Итак.
0: Может быть, на добавку?
2: Клиномания, друзья, это...
0: Это чрезмерное и непреодолимое стремление человека весь день лежать в постели.
2: Объясни, как это... А, и, кому? Никто же не выиграл.
0: Человеку.
2: Который лежит в постели?
0: Да.
2: Так таких человеков сейчас много. Те, кто не везет детей в школы.
0: Так я тебе хотел сказать. То есть это навязчивое, патологическое стремление оставаться в кровати, в отличие от здорового отдыха, отличается тем, что состояние вот этого человека, значит, он лежит целыми днями, даже при отсутствии физической усталости. Просто желание находиться в кроватке и ничего делать. Я думала раньше, что это просто называется ленивая жопа, давай иди на работу.
2: А как образовалось тогда слово, ну, типа, клиномания? Почему?
0: Я поймал клина, наверное. Я не знаю. Нет, наверное, как-то по-другому.
2: Ну, тебя теперь озадачила. Клиномания. Ты уверена вообще?
0: Да, да. Я сначала подумала, что мне просто это в Инстаграм попадается какая-то, ну, как бы фигня. Думаю, надо проверить. Короче, есть...
2: Ты клиноман, короче.
0: Оказалось, что такая, да, что это все прям официальный диагноз. Ну, как бы он не является прям официальным диагнозом, но очень сейчас изучается это такое качество. Это где-то сравнивают, конечно, с определенной тревожностью и депрессией, и выгоранием, и хронической усталостью. Но, не знаю, наверное, есть клиномания. Мания, которая без каких-то депрессий.
2: Так, подожди, я тут уже нашел, как это лечить? Это, оказывается, лечится еще? Ну, серьезно, тебе читается
0: давай,
2: это
0: я
2: все?
0: Я хочу узнать,
2: причины появления
0: себя.
2: Шизофрения, невроз, стрессы,
0: стресс, да.
2: Ипохондрия,
0: да.
2: И неврастения, если хочешь.
0: Да, это все у меня.
2: Симптомы. Желание часто иногда... Из-за желания часто есть, оно иногда трансформируется в булимию. Тревожность, депрессия, появление лишнего веса из-за низкой активности, гиперсексуальность.
0: Гиперсексуальность?
2: Подходит.
0: Я хочу оставаться все время в этой постели, чтобы все остальные менялись, а я в этой постели оставалась.
2: Так, смотрим. А как же теперь диагностировали? Ладно. Как лечить?
0: Давай.
2: Внимание! Никак!
0: Прикладываем кровать к...
2: Подорожник. Важно правильно планировать день, чтобы было время поработать, отдохнуть. Понятно. Следует бороться с вредными привычками, лечить зависимости. Спасибо, подсказали, да. Важно ставить перед собой цели, затем их достигать. Отлично придумано. Стоит поискать хобби. Важно сохранять оптимизм. Рекомендую чаще прогуливался, прежде постельного режима.
0: Смотри.
2: По возможности разнообразить жизнь. Спасибо! Лечение так себе посоветовали.
0: Слушай, это лечение от всего вообще.
2: Ну
0: от любого заболевания.
2: Так оно и так и есть, но посмотри. Поискать хобби. А мы как раз об этом и говорили.
0: Про хобби. Что мы можем предложить? Вязание. Сейчас оказывается у нас в топе.
2: Как наш слушатель. Раскрашивание, рисование попугаев по раскраскам для взрослых.
0: Слушай, а я думаю, что еще... Ну ладно.
2: Кто-то писал нам еще...
0: Можно из экономии сделать хобби? Вот мне кажется, сейчас это очень актуально.
2: Ну, если ты только...
0: Типа, это как не транжирить деньги? Знаешь, типа, раз ты там находишь классные места, где дешевле.
2: Это называется, Наташа, финансовая грамотность. Если ты хочешь из этого сделать хобби, то ты...
0: Мне
2: я думаю, что это
0: не
2: будет
0: помешало.
2: Рады все любые вторые половинки, если кто-то наконец-то...
0: Не трать деньги на меня! Выброси этот букет 8 марта!
2: Пока что, да, великое хобби — это быть транжирой, да.
3: Прямо сейчас.
4: Прямо сейчас песни из топ-20. Это топ-20. Топ-20. Место номер 16. 16.

0: Чего?
1: Короче, попалось мне тоже интересное видео.
0: Ой-ой-ой.
1: От Илона Маска. Где он говорит о том,
0: как,
1: что...
0: Он придумывает имена своим детям.
1: Это, кстати, я посмотрела бы, как это происходит. Да. Но нет, он говорит о том, что вообще-то он
0: просто
1: величайший...
0: по клавиатуре так.
1: Он величайший налогоплательщик в Америке и во всем мире, потому что он заплатил больше 10 миллиардов налогов. И он немножко расстраивался, потому что налоговая, ну, она как бы даже не оценила это. То есть он говорит, я хотел бы какую-нибудь получить какую-нибудь награду, какой-нибудь маленький кубок пластмассовый.
0: Грамоту.
1: Знаешь, обычно дарят детям на соревнованиях по карате. Он говорит, а хотя бы какую-то конфетку, чтобы прислали. Ну, что-то вот как-то он говорит, ну, вот он говорит, я отношусь, как бы мне не жалко, да. Но
0: это прямая цитата, ты сейчас придумываешь.
1: Не-не,
0: он конфетку
1: это...
0: хотел бы прям, да?
1: Да, ну хоть что-то, да. Хоть да. Что-то в знак
0: Илон
1: уважения.
0: Маск, можешь заплатить 10 миллиардов налогов, допустим, лично мне, на мой конт. Я тебе пришлю кубок, гарантирую, да. Крамоту почетную, конфеты, если хочешь, в ассортименте. Латвийские хочешь. Могу даже зарубежные какие-нибудь.
1: Зарубежные?
0: Ну, я не знаю, что-нибудь подыщу.
1: Ну, хорошо.
0: В качестве
1: возможно,
0: благодарности.
1: Возможно, он тебя сейчас услышит и скажет «да».
0: Звучит заманчиво. Буду платить налоги тебе. А я как бы представлюсь, знаешь, тем самым, который «Здравствуйте, это налоговый, Smart ID ваш ведите», чтобы записаться в очередь вот таким вот.
1: Илон!
0: Да, да. Может, он этим заплатил чувакам и ждет от них грамоты, а те такие уже думают, тут надо тут еще.
1: Ну, слушай, эти ребята настолько хитрые, что если бы они поняли, что от них ждут грамоты, они приготовили бы грамоту и сказали «Супер! Теперь следующие 10 миллиардов мы переводим на другой счет!»
0: Да, есть
1: такое. Они бы не растерялись, ты же знаешь.
0: Это есть. Зиверт.
1: Что с ней?
0: Посмотрел с ней недавно интервью, как они записывали именно конкретно эту песню. Она очень волновалась, что у нее припев не получится.
1: Это связано с банком?
0: Нет. Это связано с газом.
1: О,
0: окей. А это уже близко. Короче, да, ее новая песня. И опять же... Ну, тебе нравится творчество Зиверт в целом?
1: Да, наверное, да.
0: Тебе не кажется, что она немножко трансформировалась?
1: Изменилась? Ну, да, тенденции изменились. Она поменялась, и что?
0: Что-то какое-то. Да нет, просто она с таким волнением. А тут, в принципе, припев. Ну, давай слушать еще.
1: Давай, конечно.
0: Особенно это опера. Да, Зиверт и Газ дали на волнах Топрайзе, друзья. Доброе утро всем.

0: of this.
1: Очень похожий звук, кстати. Что он там волновалась за припев? Лучше бы за плагиат волновалась. XDBS и Рэй Хортон не волновались вообще абсолютно по поводу песни Message in the Bottle и просто сделали классный ремейк. Услышим скоро. А также трек Colorado от Loud Luxury. И это мы услышим через полторы минуты ровно. Проверяем новинку.
2: Отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Detralex. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай две таблетки Detralex в день. Рекламодатель Servier Latvia. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
3: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
4: Биг Банк платит своим клиентам?
3: Да, все.

0: и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
1: ТВ3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
2: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
1: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
3: Compliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.

0: и посмотрим, что... Ну, Литвина бы сейчас сказала. Ну, посмотрим, что, как в претендентах, может быть, в топ попадет когда-нибудь. А пока что
1: если
0: расскажу...
1: Если дотянет.
0: Про Кавам, девочки, расскажу про другой трек. Лин, привет.
2: Привет.
1: Доброе утро. Доброе утро.
0: Смотрите,
1: коллеги,
0: внимательно слушайте. Этот трек достиг первого места как в канадском чарте Dance Urban, так и в американском чарте Billboard Dance Club Play. В Европе первое место в Греции, Люксембурге, Нидерландах, Испании, Швейцарии, Великобритании. Вам надо год, наверное, сказать, да, чтобы вы могли хоть как-то начать угадывать. Год 90-й.
1: О, это сильно все меняет. Сейчас это у меня уже много вариантов.
0: Большой хит 90-го года. Также в топ-10 Австрии, Бельгии, Финляндии, Ирландии. Ну, короче, можно перечислять всю Европу за пределами Европы. Если тебя очень интересует, первое место в Зимбабве. Второе место Billboard Hot 100. И так далее. И, в общем, супер-супер хит. Сейчас из рубрики «Не украли, вдохновились» поставлю вам трек, который вообще ничего никогда не достиг. Но это Джоселин Браун.
1: Это мы любим.
0: Да, Джоселин Браун зовут певицу. И песня называется «Love's Gonna Get You». Звучит она вот так. Если кто-то сейчас догадается хоть что-нибудь в плане...
1: У кого что?

0: стоп.
1: Угу.
0: Стоп! Что это было сейчас? Перемотать?
2: Это была часть этой самой песни? Или это уже та, которую мы должны отгадать?
0: Ну, я думаю, дальше не стоит ничего объяснять.
1: Все, возьмем... уже полетели, уже снэп?
0: Ну, естественно. Возьмем еще. Не, подождите. Нет, почему? Фрэнки Бонс и Ленни Ди выпустили такой сэмпл-пак.

0: Не, ну, конечно, это
1: Снэп. Всемогущий, вот.
0: Да. И все, все. Короче, ты берешь, как это тетя звали, Джоселин Браун.
1: Да.
0: Накладываешь на это. Ага. Берешь странный звук про американскую фирму Contour Records, или как там она была?
2: Transceptor
0: Technologies
2: приступила к производству компьютеров персональный спутник.
0: Ну и, собственно говоря, да, Snap, The Power, друзья, 90-й год. Если кому интересно, как создавалось именно вот таким образом.
1: Круто!
0: Все, слушай, всем отличного дня!
1: И потом сразу же мы вспоминаем потрясающий фильм «Брюс Всемогущий» в 2003 году. Я использовала эту композицию, мне кажется, круто было.
0: Ну, не только,
1: идеальное сочетание.
0: Там еще «Гудзонский ястреб» был такой фильм с Брюсом Уиллисом. Посмотрите тоже. Все, вот следующие два часа Лина и Сай.

0: pieciem atlaides lielajiem līdz pat 40% veikalos Maxima.
1: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6 plus vai 12 plus 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti jautiņu biksītes Hagijs pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide Maxima.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Головокружительное предложение! Подключи домашний интернет Bitte вместе с телевидением и получи телевизор Samsung с диагональю 55 дюймов всего за 1 евро. Спрашивай в салонах Bitte и на сайте. Больше о важных условиях этого предложения на Bitte.lv. Bitte.
4: Еще не пользуешься приложением Megodraux? Присоединяйся сейчас! Скачай приложение, регистрируйся и получи купон на скидку 10% на покупки свыше 10 евро. Megodraux. Для друзей дружеские цены.
5: Stīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātoram motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk, iegādājoties Stīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
6: С новым Xiaomi 17 Pro не упустите ни одной детали, вблизи или на расстоянии. Сохраняйте моменты такими, какими вы их запомнили. А сейчас при покупке Xiaomi 17 Pro получите Redmi Pad 2 в подарок. Ищите у партнеров в магазинах Xiaomi и на midifishome.lv.
7: В Казину Кай выгодные цены каждый день. Робот-газонокосилка для территории 2000 квадратных метров 869 евро. Газонокосилка Окко, рабочая ширина 50 сантиметров 199 евро. Аккумуляторный триммер Makita 199 евро. Казину Кай. Предложение действует в магазинах Казину Кай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
8: Kas noticis?
9: Viņš mējās par mani.
8: Es tevī klausos, es tevi dzirdu.
10: Tev tas ir maz, viņai viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
11: Top Music. Песня из Top 20.
12: Это Top 20.
13: Девятая позиция.

справке. В этом году школу заканчивают те, кто родился в 2007 и 2008 годах. И эта информация сейчас не для того, чтобы напомнить, какие мы с вами уже взрослые, но еще и для того, чтобы лишь

нашей юности начинают получать награды в категории ретро. Именно так и случилось на недавней церемонии American Music Awards, где Fergie в первый раз за долгие годы воссоединилась с Black Eyed Peas, и повод был достойный. Их хит «Rock That Body» получил награду как лучшая ретро-песня. Та самая песня, под которую в 2010 году многие отжигали на своих выпускных, признаюсь, в том числе и я. И вот тут уже хочется ненадолго замолчать и осознать течение времени.

0: В Латвии 11 утра.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Никакой! Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: трек от Инна Dream Out Loud. Все это сразу после рекламы на Топ-радио.
1: Горячая летняя распродажа с еще

0: электронные устройства. Хочешь выиграть 10 тысяч евро? Участвуй в чемпионате «Пикник». Раздели сырную палочку на 30 волокон, побей рекорд и получай призы. Подарки всем участникам. Встречаемся 13 июня в Межапарке. Подробности picnic.eu/lv.
1: Энергия, веселība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā top. Vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
2: No 27. maija līdz 2. jūnijam. Latvijas sarkanie tomāti 1 kg 2 eiro 69 centi. Un arbūzi 1 kg 1 eiro 29 centi.
3: Top, top, top!
4: Чего тебе сейчас хочется? Курочку от Макдональдс. Вкусные новости для всех фанатов курочки от Макдональдс. Теперь 4 совершенно новых снэкбокса. Хрустящие куриные ломтики, неповторимо вкусные магнаггетсы и пикантные сырные кусочки. Выбирай свой комплект и добавляй 2 соуса. Курочка.
5: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.

0: поднятой головой. И неудивительно, что именно этот трек стал саундтреком к фильму «Дьявол носит Прада 2», одному из самых обсуждаемых кинорелизов последних лет. И, кстати, название «Runway» здесь тоже очень символично. Именно так называется культовый модный журнал, вокруг которого разворачиваются события фильма. Ну, а если вы все еще не успели его посмотреть, ничего страшного, он все еще идет в кинотеатрах. Так что один из ближайших дождливых летних вечеров вполне себе можно посвятить Миранде Присли. Красивым нарядом, большим амбициям и миру, где взгляд начальницы куда страшнее годового отчета.
1: Прямо сейчас.
2: Прямо сейчас песни из топ-20.
1: Это топ-20.
3: Место номер 10. 10.

Желаю приятного аппетита. Ну, а я с вами не прощаюсь. Уже сегодня в 3 часа я снова буду здесь, в дневной смене на Топ-радио. Ну, а на ближайшие 3 часа передаю вам красноречивому Никите Матвееву, который будет бережно укутывать вас в ажур из своих слов и хитросплетений мыслей. Будет уютно и все так же с музыкой. Ну, а пока.

0: Латвии полдень.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

никакие, слышите? Никакие эти ваши бургеры, матча, романтик, прогулки за руку, вся эта ряженка, все эти прелести не стоят того момента, когда все люди из дома уходят, сваливают, если говорить простым языком, и ты лежишь такой в тишине, ничего вообще не делаешь, целые выходные. Кстати, всех с началом новой рабочей недели, друзья. Труба зовет, собирается на работу народ. Мне почему-то кажется, что многие еще до сих пор находятся, вот что называется, под очарованием тех выходных дней, которые у нас с вами были. Столько событий, столько всего обсудить нам с вами нужно. Добро пожаловать на верную волну. У вас сегодня, вот сейчас смотри, все у вас получится, понятно?

0: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
1: Биг Банк платит своим клиентам?
2: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету.

0: Кадр. Кинорубрика.
1: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
2: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
1: И вообще, что нового в моем Go3 телевидении?
2: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на Go3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show. Сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
1: Слушай вместе с Go3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
3: Головокружительное предложение. Подключи домашний интернет Битте вместе с телевидением и получи телевизор Samsung с диагональю 55 дюймов всего за 1 евро. Спрашивай в салонах Битте и на сайте. Больше о важных условиях этого предложения на Bit.lv. Битте.

вы же слышали эту историю про то, что вот этот вот композитор, который сейчас для нас играет, он свой псевдоним Кунгс взял из латышского слова «кунгс», а вообще-то он француз. Это как если бы наш человек взял псевдоним «Диджей Мусьё». Приятное чувство. Вообще, знаете, наши молодцы. В хоккее, во-первых, здесь просто рукоплещем, здорово. С одной стороны, конечно, хотелось бы больше, но шестое место — это прекрасный результат. Я считаю, что прекрасный. Ну и в футболе тоже наши очень здорово себя показали. Выиграли рижане Лигу чемпионов УЕФА. И да, я знаю, что они любят говорить, что они на самом деле парижане, а не рижане никакие. Но мы-то знаем. Мы знаем эту историю. Один раз во Франции побывал, и все уже. И все. И даже «Р» твоя начинает быть веселая такая, с подскоком. Такая, с веселой пружинкой. Все прекрасно знают, что от рижанина до парижанина одно «па». Так что пляшем, господа, пляшем, мосье.

не бегаешь, спортом не занимаешься, в понедельник: «О, здрасте, это что у нас? Это же брюхо!» Помогает, что работаешь на радио, можно немножко подплясать под такую музыку, еще приятно, знаешь, песня, вот как старый друг, 1000 лет с ней знаком, и каждый раз встречаешься с радостью, с этой песней, с радостью, они как будто у тебя ассоциируются. Вообще, друзья, это же прекрасная штука, друзья, вот согласитесь, хорошо.

если все у вас в жизни так происходит, что друзья ваши умыты, сыты, спать уложаты, а дети, соответственно, не душнят. Ну, или наоборот, по-всякому бывает. Кстати, про друзей. Давайте просто условимся. Если вам звонит незнакомый номер, то вы его, пожалуйста, не берите, потому что это может быть ваш знакомый, если понимаете, о чем я.

в последнее время нравится. Знаете, наконец-то научился концентрироваться на тексте и не свайпить ленту. Только отвлечешься чуть-чуть, вот ты уже в Инстаграме. Есть у вас такое? Я вот еле-еле, просто миллиметровыми шагами вроде преодолел дистанцию и уже не отваливаюсь из контекста. Мне так вот из-за этого гордостно, приятно. Ненавижу научпоп, книги, мне нравится художка. Я прям на дух не переношу вот эти названия, например. «Идеальная память за 5 шагов». «Японский способ улучшить вашу...» У меня очень тяжело с этим. Знаю, что многим нравится, ничего против не имею. Хочется поделиться советом, друзья. Если у вас тоже хороший понедельничный вайб, если вы настроены сегодня работать, то часто многие люди этот вайб не поддерживают. Говорят, что...

них там изменилась повестка, они, например, не могут выйти на работу по той-то причине, предлагают перенести. И вот сейчас, смотри, сейчас самая мякотка. Дело в том, что если вам хочется человека, как бы, с одной стороны, поддержать, а с другой стороны, немного подколоть, возьмите бумагу, возьмите ручку, я вам сейчас надиктую текст, которым будем отвечать. Всем тем, кто пишет нам, давай дилей, давай перенос, давай сделаем это завтра, а мы планировали сегодня вообще-то. И нужно как-то этого человека подбодрить и одновременно дать понять, что нам не все равно. Пишите, значит. Morgen, morgen, nur nicht heute, sagen alle frohe Leute. Делайте с этой информацией, что хотите.

Какая красивая песня, только я ни слова не понял из того, что Василий Михайлович Вакуленко только что нам исполнил. Но харизматично, конечно. А вот что вас, уважаемые слушатели Топ-радио, ожидает совсем-совсем скоро. Небольшой взгляд в будущее. Don Diablo и Wiz Khalifa, Go Home With A Stranger. Without you.

0: Совсем скоро, друзья!
1: Rimi Zamocanu Gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 1. jūnijam īsie gurķi 1,99 eiro kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 eiro kilogramā. Sviests Rimi 200 grami 99 centi. Rimi. Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
2: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
3: У нас, в салоне оптики Метрополы, люди могут провести целую вечность, глядя на себя в зеркало в новых оправах для очков. Они смотрят влево, вправо, вверх, вниз. Иногда мы делаем это вместе. Скажу честно, это еще и терапевтично.
4: С какой стороны ни посмотри, на все солнцезащитные очки скидки до 50%. Больше на Метрополы оптика LV.
3: Метрополы. Видеть и увидеть.

А вот, наверное, помните, когда этот мотив впервые стал хитовым, сейчас его немного реинкарнировали. Здорово звучит. Но самое главное, это, конечно, ностальгия. Вот такая Одиссеева ностальгия. Теперь у нас у самих есть детишки примерно такого же возраста, как и мы были, когда эта песня впервые ворвалась в хит-чарты. Тогда мы, конечно, были другими. Мы прекрасно знали, у какой бабушки пирожки с душой, а у какой просто ради денежек. Где макроватое тесто у бабушки в пирожках, а у кого зажористое, загорелое, с хрустящей корочкой. Где-то картошка комками, а где-то нежнейшее пюре. Прямо как у родной бабули. Помните, какие вот эти пирожки? Я не знаю, наверное, это просто обеденные вайбы. Вот почему о еде хочется разговаривать. Все пирожки, они обязательно, помните, они были непременно укутаны одеялом, как младенчики маленькие. Причем пирожки хорошо шли как сами по себе, так и в качестве закуски. То есть с чаем или что-нибудь такое. Короче, это прекрасные были времена. Но то ли еще будет, все ведь только начинается. Мы вас всем коллективом поздравляем с наступлением лучшего времени года. Пожалуйста, проведите лето так, чтобы потом не выяснилось, что это оно вас провело, а не вы его.

0: в Латвии час дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр?
2: Никакой.
1: Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

по факту, после 2000 года, например, я прожил уже больше времени, чем до него. Вы когда-нибудь задумывались об этом? Вы когда-нибудь задумывались о том, что до 3000 года, до 1 июня 3000 года осталось... Слушай, давай, наверное, сам считай, сколько осталось... Я обожаю математиков. Я обожаю математиков, потому что я ГУМ стопроцентный. Я гуманитарий. И парадокс, что я, например, сяду и буду считать, запоминать числа, а математик, скорее всего, просто скажет, что ему со мной скучно, подставит функцию и решит буквально за секунду этот пример. Ненавижу математиков.

0: Дамы и господа, мальчики и девочки, новый час, новое время года, потрясающее, так здорово, сегодня 1 июня. Знаете, хочется особенно поздравить с днем рождения, вот если у вас 1 июня, день рождения, то это празднично X5, друзья, как внедорожник, самый натуральный. Поздравляю! Вообще, надо вот что сказать, я лично очень не люблю, когда имениннику желают оставаться всегда таким же. Потому что если ты не меняешься, то это нехорошо. Значит, ты не развиваешься. И смотрите, вот безусловно, очень странно, когда вчера ты газовал, как заводские трубы буквально вечером, а сегодня ты ЗОЖ-ангел на гимнастическом коврике. Но в целом, тянуться к прекрасному, к новым навыкам надо. Например, сегодня за завтраком я заказал зеленый тартар и понял, что авокадо, друзья, моя новая ачивка в жизни — это авокадо. Они планету заполонили на самом деле везде. Посмотрите, в гуакамоле — авокадо, в тостах — авокадо, в салатах — авокадо, в роллах, в смузи даже. Разве что в тортах нету авокадо. Хотя вру. Нет, на самом деле есть. Веганы, я думаю, что уже и здесь преуспели. Так что желаю. Не знаю, что желать веганам. Если вы веган, не знаю. А остальным с новым летом, друзья. Новое прекрасное лето.
1: За хитом. Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На Топ-радио.
3: Горячая летняя распродажа с еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении Air Baltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в самые желанные направления прямо сейчас.
4: Zini, vai mini, kā garšo jaunās ādažu čipsu garšas? Varbūt tev izdosies atminēt. Nogaršo tās, ienāc čipsi.lv, izsaka savu minējumu un laimē balvas katru nedēļu. Ādažu čipsi – garšīga kompānija.
5: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reis no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada top galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
6: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
7: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašlīks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.

0: mūsu glābt.
1: 5 gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 grāmu 69 centi. Riekstu maisījums 200 grāmu 1,89 €. Lidl ir vērtīgi.
2: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 7 июня куриные ножки Тякова €59. И покупай мороженое Полз, пломбир Полз в вафельном конусе. В подарок Мего. Просто, удобно, рядом.

потрясающая музыка, потрясающая, согласитесь, просто послушайте. Мне кажется, это очень хорошая музыка для того, чтобы в наушниках по магазину ходить, шмотки

Для меня шопинг это пытка, друзья, я признаюсь. Ходить часами по примерочным я не могу, я не умею. Мне кажется, я не одинок, но в моем случае всегда вот важно то, что висит у входа, то я вот прямо и покупаю. В первом попавшемся магазине. Немного жаль, что в студии Топ-Радио нету камер. Так бы вы увидели, что сегодня, например, я морячок. Сегодня я в костюме морячка. Да, очень нравится. Надо какой-то полезной фактуры вам дать, друзья. На выходных определился финалист НБА. Дело в том, что в Национальной баскетбольной ассоциации, она хоть далеко за Атлантикой, но для нас все равно не пустой звук, поскольку много наших легионеров там побывало. Не забываем о том, что прямо сейчас один из самых крутых универсальных баскетболистов Кристоф Порзиндис продолжает играть в НБА, так что ловите порцию фактуры про Национальную баскетбольную ассоциацию. Там в финале сыграют потрясающие команды Нью-Йорк Никс и Сан-Антонио Спёрс. Это важная информация для вас, поскольку финал, на мой взгляд, вот чисто по вывеске, получается народным. Вы понимаете, Нью-Йорк — это народная команда. Ее поддерживают по-особенному в Нью-Йорке. Совершенно неповторимая торсида. Спросите у Кристофа Порзиндиса, он свою карьеру там начинал. Нью-Йорк — это особенный вайб. Сан-Антонио — это тоже очень мощная команда. Тоже династия самая настоящая. Как в середине 90-х у них заложились основы. Были такие яркие исполнители, как Дэвид Робинсон, Тим Данкан, Тони Паркер, Ману Джинобили. Давис Бертонс, кстати, тоже там поиграть успел. Прямо сейчас там играет шедевр антропометрии по имени Виктор Вимбаньяма. Благодаря таким парням, как Вемби, вы можете полюбить баскетбол, если раньше совершенно не понимали его, потому что это очень яркий, очень высокий и многофункциональный спортсмен. Не пропустите финальную серию НБА, если вам хочется заинтересоваться баскетболом, но до этого все никак не получалось. Есть прекрасный шанс. Держу в курсе, друзья. Всех обнял, поднял, укусил за ушко.

друзья, новая статья, опубликованная в журнале Science, предполагает, что у почтовых голубей в печени есть иммунные клетки, которые богаты железом и помогают им обнаруживать магнитные поля. Передают эту информацию в мозг, и именно так перелетные птицы, в том числе и голуби, долетают куда хотят. Печень, значит, да? Я пойду, друзья, я пойду прямо сейчас, посмотрю, как ее готовят, а вам впереди вот какое музыкальное меню. Джон Смит вместе с Инес.

0: произойдет с нами гораздо скорее, чем вы думаете.
1: Отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Detralex. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай 2 таблетки Detralex в день. Рекламодатель Servier Latvia. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
2: Для мощного лета выбирай Теле 2.

Вы знаете, только что прочитал про мобильное приложение, которое является мессенджером. Казалось бы, чем сейчас удивишь человека? Мессенджером, что ли? Это невозможно. Мессенджеры есть разные. А вот и нет, друзья, послушайте. Называется это приложение Morse Code. И я расскажу вам о нем сразу же после рекламы. Подвесили паузочку, да? Клиффхэнгер, друзья.

0: трек к моему любимому аниме Golden. Драгоценнейшее, сразу после рекламы.
1: Rimi zamocanu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 1. jūnijam. Īsie gurķi 1,99 € kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Sviests Rimi 200 grammi 99 €. Rimi.
2: Хочешь выиграть 10 тысяч евро? Участвуй в чемпионате «Пикник». Раздели сырную палочку на 30 волокон, побей рекорд и получай призы. Подарки всем участникам. Встречаемся 13 июня в Межапарке. Подробности picnic.eu/lv.
3: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
1: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 € un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
4: КВ-3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
5: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
4: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах «Рими».

Старожилы застали такие шедевры японской анимации, как «Призрак в доспехах», «Паприка», «Евангелион», «Самурай Чамплу», в конце концов. А сейчас в тренде сага о кей-поп-группе Хантрикс, друзья. Да, да, да, такие времена. Ну и вообще те, кто долго уже на волне, они помнят, что я анонсировал рассказать о мессенджере, который пишет на азбуке Морзе. Да, друзья, такое есть, есть. Я захотел попробовать и ввел текст. Захотелось услышать, как на азбуке Морзе будет звучать мой текст. Я ввел туда, значит, текст «Сдам гараж». И хотел бы сейчас вам показать, как это на азбуке Морзе звучит. Так вот, «Сдам гараж» на азбуке Морзе звучит как ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты ты

0: Латвии. 2 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28-48-48-48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

1 июня даже понедельник. На вкус как выходной, просто попробуйте. Ничего, нормально, да-да. Такое мы берем, такое мы покупаем. А тем временем Альберт Эйнштейн был другом всех очень хороших людей и большой ученый. Что он сделал? Открытие, друзья. Например, в «Что, где, когда» удалось вопрос такой запомнить. Эйнштейн вывел формулу x равно abc, где а — это много работай, б — относись к жизни непосредственно, ну вот как к игре, а c — держи язык за зубами. X, соответственно, как вы поняли, это формула успеха. Я свой речевой удерживать не всегда успеваю, но я сублимирую. Я люблю суп. То есть я сублимирую, друзья. Я всегда ем первое. И вы тоже так можете. Если чего-то не хватает в жизни, просто закажите суп, навернул супчика и сразу хорошо. Молодец. Good boy. Всех с новым часом.

метеорологического центра, а также нескольких моих знакомых тарологов. Все вот-вот начнет налаживаться. Может, будет дождь, может, не будет. Будет точно, как будет. Но что совершенно точно, друзья, то, значит, после рекламы нас с вами ожидает музыкальное ассорти. Послушайте-ка. Хитовая Роя «Left Right». «Good Boys», «Blind Spot». Мониторьте слепые зоны.

0: Лето!
1: Лето!
0: Сегодня 1 июня, поздравляю, не устаю поздравлять, это так

сегодня ведь много праздников. Мне больше всего нравится День защиты детей, потому что дети — это очень важно. Наверное, сегодня еще День хорошего человека какой-нибудь. День перехода улицы на зеленый свет. Я уверен, где-нибудь такое отмечается. День гидрации, не забывайте, стаканчик водички, про между прочим. И вообще, начало недели, это тоже своеобразный праздник, грустный, веселый, кому как. Но давайте запланируем кое-что на эту неделю, потому что у всех у нас, у всех есть

такие люди, которым надо вроде позвонить, но ты все не успеваешь или не звонишь из-за того, что... А про что говорить с этим человеком? Наверное, он, этот человек, занят, и... Это очень предусмотрительно и круто, потому что он правда может быть занят. Как насчет запланировать звонок? Например, в мессенджере запланировать звонок, а потом, чтобы не забыть, потому что часто бывает договоритесь и не звоните. Вот чтобы не забыть, ты можешь сделать себе срочное напоминание, если у тебя яблочко в кармане. Понимаете, о чем я? А к тому же, даже если не получится созвониться, то чисто на уровне эмоций это будет уже довольно-таки хорошо. Это классное начало лета. А впереди еще целых 3 месяца потрясающего, удивительного десерта под названием «Июнь, июль и август». Let's

0: Bob Sinclair, Madame et Messieurs, I can't wait. Сеньорита Шакира, дай. Очень скоро.
1: Весенняя распродажа в Weekend. Лучший выбор одежды и обуви со скидками до 40%. Доставка онлайн-заказов в течение 3 дней.
2: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
3: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
4: Биг Банк платит своим клиентам?
5: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
6: Prieki mazajiem, atlaides lielajiem. Līdz par 40% veikalos Maxima.
7: No 26. maija līdz 1. jūnijam. Ar paldies karti piena maisījums aptamil 6 plus vai 12 plus 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti autiņu biksītes Hagijs pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima.
8: Nu labi, 4.
9: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā pat nožēlas kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
8: Pagi, ko?
10: Esi apjūtas no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
11: Čivo tebi sīčās hočica? Kūročku at McDonald's. Вкусные новости для всех фанатов курочки от Макдоналдс. Теперь 4 совершенно новых снэкбокса. Хрустящие куриные ломтики, неповторимо вкусные магнаггетсы и пикантные сырные кусочки. Выбирай свой комплект и добавляй 2 соуса. Курочка.
12: Для мощного лета выбирай Теле 2.

Видишь красоту, молодчина, молодчина. Погляди на себя в зеркало. Какие у тебя бицепсы, какие трехглавые мышцы. Какой квадрицепс, Виолетта, да ты просто красавица. Ну и, кстати, про лето, друзья. Хотел сказать, если вы не успели подготовиться к лету, и ваш бич-бади где-то застрял на таможне, я хочу вам напомнить про эффект Бадера-Майнхоф. Да, совершенно верно. Про легендарных персонажей, про этих Бибу и Бобу современной науки. В общем, друзья, мозг — это фотошопер, напоминаю. Он все ретуширует. На самом деле, вообще не все выглядят круче, чем вы. Настолько круто, как тебе кажется. Это немного ретушь. Так что нас на самом деле очень много, кто не успел к лету. Это нормик. Природа по-прежнему на нашей стороне. Готовимся уже к следующему.

0: čiņķi, gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
1: Утро начинается не с кофе, а с них.
2: Когда
3: нет, ты же поешь.
2: Ну ты же поешь, да.
3: Ты же поешь.
2: И я когда это 15 раз эту фразу произнес, да. Я понял, что мне надо написать Рузе, что никакого ежа в этом случае не присутствует.
3: И второго
2: слова. И никак я
3: тоже.
2: Ее не называл. Потому что, ну ты же поешь.
3: Нет, я не запоешь, Андрей.
2: Я не еж.
3: Называли когда-то Ру, просто Ру. Звонит мама. Да я...
1: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
4: Цитаруна. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.

0: А что там у нас на часах? Уже 14 часов 1 июня прошло и 50 минут первого дня лета. Слушайте, ну это же просто не может не радовать, я скажу мягко. Надо держать, знаете, вообще надо держать себя в рамках. Нужно, смотрите, вот надо пить воду, правильно? Правильно, ложиться вовремя, надо держать себя. Но самое главное, помните, друзья, рамки это, конечно, здорово, но люди, которые разбираются в искусстве, не дадут солгать. Рамки это, но подрамник это гораздо важнее. Если вы этим летом собираетесь ездить по музеям, помните, речь не только о том, как картина выглядит. Речь ведь о том, в какой она упаковочке, как она оформлена. Вот эта экспозиция. Приятно посмотреть. Больше внимания на детали, друзья. Важнейшая деталь нашего эфира в том, что Лина Исаева возвращается в эфир. Вот буквально через несколько минут вы вновь сможете насладиться этим голосом просто ненаглядным. Всем хорошего дня. Встретимся завтра, если Бог даст. Чао.
1: За хитом.

0: Латвии 3 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмала-Сгатва 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмала-Сгатва 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

Курзом и местами ожидается туман, а в центральной части страны и в Риге в течение дня возможен небольшой дождь. Температура воздуха в столице на данный момент плюс 19 градусов, ветер юго-восточный до 3 метров в секунду.

в отдельный ритуал. И сторонники тренда говорят, что в мире, где далеко не все зависит от нас, именно такие мелочи и помогают чувствовать себя немного лучше. И знаете что? Лето отлично для этого подходит. Съесть, например, холодный арбуз в жаркий день. Или после работы поехать в Юрмалу встречать закат. Или купить маленький вентилятор и в самый жаркий день подставлять его к лицу и представлять, что вы снимаетесь в музыкальном клипе. Как вам такое? В общем, друзья, иногда настроение начинается не с больших перемен, а с какой-нибудь маленькой и совершенно необязательной радости. Давайте это практиковать.

0: Латвии 4 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

Сегодня первый день лета, день, когда еще ничего особенного не произошло, но почему-то кажется, что обязательно произойдет. И мне нравится это ощущение, потому что завтра, например, будет уже просто 2 июня, послезавтра 3, а сегодня тот самый день, когда впереди еще целое лето со всеми его закатами, спонтанными поездками, новыми историями, которые пока что существуют только в виде предчувствия. Так что попробуйте сегодня поймать это ощущение, оно бывает всего лишь раз в году. Ну а впереди у нас с вами еще целый час вместе. С вами Лина Исаева.

тем же, каким будет наше лето. Ну или хотя бы его первые недели. Пока что прогноз выглядит вполне обнадеживающим. Синоптики обещают, что уже в ближайшие дни температура в большинстве регионов будет держаться выше плюс 20 градусов, а по ночам станет заметно теплее. Правда,

прогревается настолько, что на ней уже можно сидеть и лежать. А в наш список летних дел это входит. Так что лето, похоже, решило начать знакомство с нами довольно дружелюбно. Ну а дальше будем наблюдать вместе. Ну а что я могу сказать наверняка, так это то, какие треки нас ожидают

0: Головокружительное предложение! Подключи домашний интернет-биты вместе с телевидением и получи телевизор Samsung с диагональю 55 дюймов всего за 1 евро. Спрашивай в салонах Бита и на сайте. Больше о важных условиях этого предложения на Бит.ЛВ. Бита.
1: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 7 июня куриные ножки Тякова евро 59. И покупая мороженое Полз, пломбир Полз в вафельном конусе. В подарок Мего. Просто, удобно, рядом.
2: Для мощного лета выбирай Теле 2.

что мы просто по привычке произносим его именно латышский лад. Но нет, друзья, все так было и задумано. Когда будущий музыкант выбирал себе сценический псевдоним, он решил проверить, а как же слово «мистер» звучит на разных языках мира. И больше всего ему почему-то понравился именно латышский вариант «Кунгс». Так что получается довольно забавная история. Французский диджей с мировым именем уже много лет поступает под псевдонимом, который для наших ушей звучит, но абсолютно своим. И нет, мы ничего не перепутали. Он действительно Кунгс.

повсюду бензин. Но ты носишь те искры и синьорита. Изысканность, новую жизнь, одержимость рвут коготки. Новая искренность. Тут разговоры о том, что и в горе, и в радости. Невкусные сладости, детка, очнись.

вместе, а 4 часа – это, между прочим, половина полноценного рабочего дня. Так что можно смело сказать, поработали честно, на славу. Настроение создавали? Создавали. Музыку слушали? Да. Так что первому дню лета тоже радовались. Ну а дальше эту ответственную миссию я передаю Артему Демьяненко. Он как раз успел отхватить себе кусочек настоящего лета в отпуске. Вернулся загорелый, отдохнувший, отпраздновавший свой день рождения и, кажется, полностью готов настраивать на лето уже всю Латвию. Ну, а я на сегодня с вами прощаюсь. Спасибо, что были и давали старт этому лету 2026 вместе со мной. Меня зовут Лина Исаева. Услышимся снова на Топ-Радио. Пока!

0: Ну и, конечно, лето как без танцев не обойдется. Танцуем под Шаде. Эти и другие треки сразу после рекламы.
1: Горячая летняя распродажа с еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении Air Baltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в самые желанные направления прямо сейчас.
2: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
3: Биг Банк платит своим клиентам?
2: Да, все.

Июнь стартанул, первое число, первый рабочий день, и я не я, если не заставлю вас поговорить о планах на лето 2026. Все, оно началось! Лето 2026, как вы его стартанули, первый рабочий день, и мой первый рабочий вечер после отпуска, два

Тур. Задача на лет простая. Как можно больше красивых мест на нем обплавать и как можно меньше с него падать. Пока что получается так себе. Что ж, пожелаем вам баланса. 2-5-0-37 для ваших сообщений. Ну а пока что трек из топ-20.

тут выполнен. Не нужен длинный список. Хотя бы три вещи или просто одно обещание. Этим летом я обещаю себе встретить рассвет на море. А что, вариант 2.

Дима Урих, детка, что ты наделала? Выбрала демона? Так, может, она хотела себе демона. Владимир пишет, хочу закончить террасу возле дома. Такие вот планы на лето. Второе лето уже не получается это сделать. Что ж, пожелаем вам удачи. 2-5-0-37. Какие у вас планы на это лето? Поехали!

Terms and Conditions. Я даже перепроверил, что за неделю произошло в топ-20-ке. Я думал, может, попадет он, этот трек, который только что отзвучал. Но зато Don't Wanna Go Home Tonight от Henry Camomile и Medusa продолжает нас радовать в топ-20-ке. А 11-е место по итогу прошлой недели. Если нравится, заходи, голосуй. Тем более он набирает оборот.

Лето — это период, когда после работы не хочется домой. Don't wanna go home. Хочется гулять, купаться, на велике кататься, на роликах. Кто на чем сегодня? Первый день лета. И давайте не будем терять ни дня. И уже с первого дня составим план на лето 2026. Впереди у нас еще целый час вечернего драйва. С вами я, Артем Демьяненко. Это, кстати, трек из топ-20. Заходи, поддержи. Новая неделя начинается и с новой топ-20. Топ-радио.лв, раздел топ-20. Ну а час этот мы закончим вместе с Робин Шульц, Франческо Йейтс.

Первый день уже идет и потихоньку проходит. Так, кто-то террасу хочет привести в порядок, а кто-то гостиную, пишет Виталий. Ну что, проект дизайн у вас уже есть, регипс накручен, да, остались только мелочи.

0: dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo. Viss tuvākais.
1: Еще не пользуешься приложением Мего Драугс? Присоединяйся сейчас! Скачай приложение, регистрируйся и получи купон на скидку 10% на покупки свыше 10 евро. Мего Драугс. Для друзей дружеские цены.
2: С новым Xiaomi 17 Pro не упустите ни одной детали, вблизи или на расстоянии. Сохраняйте моменты такими, какими вы их запомнили. А сейчас при покупке Xiaomi 17 Pro получите Redmi Pad 2 в подарок. Ищите у партнеров в магазинах Xiaomi и на midifishome.lv.
3: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
4: Stīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Stīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
5: Утро начинается не с кофе, а с них.
6: Когда нет, ты же поешь.
7: Ну ты же поешь, да.
6: Ты же поешь.
7: Ты же поешь. И я когда это 15 раз эту фразу произнес, да. Я понял, что мне надо написать Рузе, что никакого ежа в этом случае не присутствует.
6: И второго слова.
7: И никак
6: слова
7: я
6: тоже
7: ее не называл. Потому что, ну ты же поешь.
6: Нет, я не запоешь,
7: Андрей. Я не еж.
6: Звали когда-то Ру, просто Ру. Звонит мама. Да я...
8: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.

Baby Rexha Faithless New Religion. 18:18, и только что было 18 секунд. Такое вот совпадение. 1 июня обратил внимание. Так, а отдыхать кто-то вообще собирается этим летом? Один, значит, террасу доделывает. Виталий, если я не ошибаюсь, гостиную, да, там целый проект, а пока что только регипс накручен. Ну и пол уже есть. А Даник нам написал: я балкон ремонтирую, чтоб летом как конфетка был, но он чтоб не растаял на солнце. Делайте капитально. James Hype, Serotonin.

Что с моим языком сегодня? I'm already falling, serotonin, James Hype. И давайте немного помечтаем, планы на лето. Вот я до этого говорил, я себе обещаю этим летом, а иногда просто надо закрыть глаза, немного помечтать, особенно под такую композицию. Robert Miles, Children, лето, рассвет, вы в своем...

топ радиопогоде. Завтра в Латвии преимущественно ясная погода. Местами, возможно, незначительные осадки на территории Курзума и восточной части страны. Преимущественно слабый южный.

Северный ветер, температура воздуха. Завтра днем на территории Курзамы от 16 на Курзамском побережье, местами по Курзамы до 23 градусов, Латгала 21-23, в Земгале, видимо, а также в центральной части нашей страны температура воздуха завтра днем 20.

0: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
1: Хочешь выиграть 10 тысяч евро? Участвуй в чемпионате «Пикник». Раздели сырную палочку на 30 волокон, побей рекорд и получай призы. Подарки всем участникам. Встречаемся 13 июня в Межапарке. Подробности picnic.eu/lv.
2: Отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Detralex. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай 2 таблетки Detralex в день. Рекламодатель Servier Latvia. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.

Впереди 1 июня, ну и по возвращению из отпуска я не могу не поставить свой любимый, можно сказать, гимн вечернего драйва. Substitution и Purple Disco Machine Kungs. Есть еще время написать

and Sugar. Ну что, все вчера послушали этот легендарный трек? С этой ночи началось лето. Кто не успел послушать, вот вам в завершении часа Джонни и ты, пари. Лето началось. Спасибо вам за первый вечерний драйв.

0: Весенняя распродажа в Weekend. Лучший выбор одежды и обуви со скидками до 40%. Доставка онлайн-заказов в течение 3 дней.
1: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
2: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 7 июня. Куриные ножки Тякова, €59. И покупая мороженое Полз, пломбир Полз в вафельном конусе. В подарок. Мего. Просто, удобно, рядом.
3: Топ-радио. All-time favorites.